0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкмен «Broken Strings». Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless «New Religion». А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком «Swim». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наш

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Гродно плюс 19-21, в Бресте плюс 20-22, в Минске 24-26 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 26-28. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
3: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Радіус FM.
1: I got everything I wanted. Not what you think.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Гродно плюс 19-21, в Бресте плюс 20-22, в Минске 24-26 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 26-28. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Гродно плюс 19-21, в Бресте плюс 20-22, в Минске 24-26 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 26-28. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно.

0: были неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
3: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Красивое начало середины недели. Среда, 10 июня. На календаре это «Пробудители» на Радиус FM. 6 утра, 59 минут в Беларуси. И мы начинаем свою утреннюю миссию.
2: В ближайшие полчаса «Астролайф» — твоя звездная инструкция на эту среду.
3: Далее улыбнула первая на сегодня порция шуток и мемов из интернета.
2: А потом, пока ты спал, расскажем, какой калькулятор строго-настрого запретили покупать и использовать в Беларуси.
1: Интересно. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу, почему лучше не трогать божьих коровок и сколько белорусских абитуриентов сдали ЦЭ на 100 баллов.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Накануне Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. На встрече обсудили использование информационных технологий в судопроизводстве и подписали меморандум о сотрудничестве между высшими судебными органами двух стран. Глава нашего государства подчеркнул, судьи зависимы только от закона, но жизнь многообразнее, поэтому судить надо еще и по справедливости. Основные дни централизованных экзаменов позади. По государственным языкам заветную сотку получили более 1400 человек. По профильным предметам 638, что больше, чем в прошлом году. Среди них 154 выпускника набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Больше всего рекордсменов после языков в математике, обществоведении и английском. Осталось дождаться результатов ЦТ по второму профильному предмету. По всей Беларуси проезд для школьников в городском и пригородном транспорте бесплатен до 30 июня, а в Минске круглый год. Это рассказали в Минском метрополитене. Для этого нужна карта учащегося, ученический билет или справка об обучении. Так что детям можно смело ездить в гости на экскурсии в парке. Зять Трампа строит курорт в Албании за миллиарды. Тысячи демонстрантов требуют остановить строительство. Активисты несли розовых фламинго, заявляя, что стройка уничтожит уникальные водно-болотные угодья, места гнездования редких птиц и морских черепах. Прокуратура Албании заморозила активы застройщиков и расследует махинации с землей. Все мы в детстве любили брать в руки божьих коровок, но биологи предупреждают, что делать этого не стоит. Они в качестве защиты выпускают жидкость, содержащую токсин кантаридин. Для человека доза не смертельна, но может вызвать раздражение на нежной коже и аллергическую реакцию, поэтому любоваться насекомыми лучше визуально. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Гродно 19-21, со знаком плюс, в Бресте 20-22. В Минске 24-26 выше нуля, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители» на «Радиус FM».
1: Доброе утро, привет себе, 7 часов 8 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас Астролайф, звездный прогноз, гороскоп. Начнем с наших знаков по традиции, ну а потом расскажем про твой день.
2: Я сегодня просто наслаждаюсь моментом.
3: Хорошо,
2: да, здорово. Спокойно.
1: Юлька, ты как?
4: А я сегодня вот, видимо, тоже наслаждаюсь моментом, потому что все развивается своим чередом.
1: Отлично. И главное, знаешь, не надо делать ничего.
4: Да,
1: потом там развивается.
4: Кайф.
1: Пожалуйста. А мне звезды рекомендуют держать рот на замке, что крайне сложно с моей работой. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
4: Овны, сегодня стоит внимательнее относиться к рабочей информации и не делиться лишним, чтобы избежать ненужных сложностей в будущем.
1: Ну что ж, попробуем. Тельцы, будьте особенно осторожны с деньгами и по возможности отложите необязательные траты на какой-то другой день.
2: Близнецы, чем естественнее вы будете себя вести, тем лучше сложится общение и любые встречи.
4: Раки, сегодня лучше не стремиться оказаться в центре событий и позволить обстоятельствам развиваться своим чередом.
1: Львы, энергии будет хоть отбавляй, но важно направить ее в полезное русло и не действовать сгоряча.
2: Девы, день располагает к приятным эмоциям и душевной гармонии, поэтому позвольте себе насладиться моментом.
4: Весы, собранность и готовность быстро принимать решения помогут успешно справиться с важными задачами.
1: Отлично. Скорпионы, не спешите верить слухам и чужим словам, доверяйте только проверенным фактам.
2: Стрельцы, не ограничивайте свою фантазию. Сегодня нестандартная идея может оказаться особенно удачной.
4: Козероги, финансовые вопросы будут решаться легче обычного, но в разговорах стоит проявить больше осторожности.
1: Водолеи, постарайтесь отпустить старые обиды. Это поможет сохранить хорошее настроение и внутреннее спокойствие.
2: Закончим рыбами. Сегодня лучше бережнее относиться к своим чувствам и не принимать близко к сердцу случайные замечания окружающих.
4: Ну а через несколько минут никаких замечаний, только хорошее настроение. В улыбнуло будем делиться с тобой мемами из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Хочется подарить тебе еще немножко хорошего настроения. 7 часов 16 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнуло. Что мы сделали? Мы пробежались по интернету, отобрали оттуда самое, ну, забавное, что нам показалось. И сейчас будем озвучивать для тебя.
2: Я на себя забрал жизненную.
1: Давай.
2: Ты же собиралась худеть. Я ем салатик. Ты смешала мясо, колбасу, грибы, картошку и майонез. Я ем салатик.
1: Да, ты ничего не понимаешь в салатиках. Продолжу тогда такой короткий случай на экзамене, но очень милый. Ладно, Сидоров, поставлю тройку, если скажешь, как меня зовут. А если я скажу, как вас называют?
3: Преподша по философии сказала, что пьяный разговор на кухне – это не философия. Как ей вообще диплом-то дали?
1: Не говори, это просто старая школа. Через несколько минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем, какой калькулятор строго-настрого запретили покупать и использовать в Беларуси.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
5: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Пепси. Всего 3,69 за 2 литра. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 24 минуты в Беларуси. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы готовы рассказать, какой калькулятор строго запретили использовать в Беларуси.
0: Пока ты спал.
2: Казалось бы, да, дожили. В Беларуси запретили калькулятор. Точнее, особую модель калькулятора, потому что пользоваться опасно.
3: Вот так.
1: Почему?
2: Да, китайский электронный калькулятор. Потому что этот... калькулятор.
3: Развивает слабоумие и отсутствие желания учиться считать в уме. Возможно. Нет. Я просто предположил.
1: Слова моей мамы.
3: Предположил.
1: Знаешь, когда я достаю.
2: Ваш ответ смешнее, чем он есть на самом деле, потому что провели исследование и обнаружили превышение допустимой концентрации опасных веществ. А именно свинца.
3: В калькуляторе?
2: Да. Превышение обнаружили в припоях, которые, вот, собственно, используют в процессе сборки этих смертельных калькуляторов. Ну, очень то есть хорошо. Она там очень сильно превышает норму.
3: Давай, знаешь, что скажем тогда? Что это калькулятор Девенте. Сейчас каждый, кто приедет на работу, такой хлоп, вниз посмотрит на стол. Ну, у кого есть калькулятор.
2: Так, а там, прикинь,
3: а там Девенте. Вот этот вот калькулятор, в котором свинца в обалдеть сколько раз больше, чем нужно. Я, может, ошибаюсь, но мне кажется, что вот такие вот кнопочные калькуляторы вообще опасно использовать для прогресса. Ну, в 21 веке так точно. Есть компьютеры, есть классные калькуляторы, которые у тебя встроены в твой ноутбук. У меня был друг, ну, этот, который, знаешь, ну, мало, я честно отдам деньги, да, только давай завтра. Так вот, он очень любил использовать калькулятор, когда делился своими крутыми бизнес-схемами. Знаешь, он брал калькулятор большой такой, и смотри, ну, вот нам на день надо 10 килограмм мяса. И он такой, знаешь, на калькуляторе 10. Ну, давай умножим это на 2, да, посмотрим, что будет. Он брал и на калькуляторе 10 умножал на 2. Вот к чему это привело.
1: Очень сильный парень.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 7 утра, 30 минут в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса игра Ace Ventura. Мы исследуем глубины странной, местами даже забавной музыки. Сыграем с тобой, а в случае успеха наградим крутым подарком.
4: Ну а потом у нас улыбнуло еще немножечко улыбок из интернета специально для тебя.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Есть затруднения по улице Максима Горецкого и Алибегова от улицы Чайлытка до проспекта Газеты «Правда». Время проезда 9 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. В Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 20-22. В Минске 24-26 со знаком плюс, в Гомеле 25-27. А в Витебске и Могилеве от 26 до 28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки, подарки и еще раз подарки. 7 утра, 36 минут в Беларуси. Пробудитель на Радиус FM. Делай погромче, потому что буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем всего лишь одно слово. Отгадай, что за слово вскрыли, и получишь классный подарок.
2: Ты получишь от нас брендированную портативную колонку от Радиус FM и разыгрываем ее на протяжении всей этой недели.
3: По-моему, очень хороший подарок, так что оставляй заявочку на участие, заходи в наш телеграм Радиус FM, он называется. В самом низу находи маленький значок чата, нажимай на него и пиши туда свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:40 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас играем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: И на кону у нас брендированная портативная колоночка от Радиус FM. И чтобы она досталась нашему игроку, ему придется отгадать, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в треке. Если он отгадывает, забирает приз.
4: И сегодня у нас прям такая тематическая вечеринка. Я не скажу, что хорошая, но тематическая. Вадим с нами сегодня играет. Вадим, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро, всем привет.
4: Как настроение, как дела?
5: Отлично, на работу еду.
4: Красавчик. Как у тебя с рыбалкой, расскажи, пожалуйста.
5: В детстве любил, сейчас пытаюсь полюбить, но никак не могу взять удочку в руки.
6: Значит, еще рано, подожди. Значит, да. Тебе кризис среднего возраста еще не пришел.
4: Не, ну мы сейчас не про мотоцикл, понимаешь, и не про это. Мы сейчас про рыбалку. Рыбалка и кризис — разные вещи. Вадим, готов ли ты послушать очень странный кусочек песни и выбрать один из трех вариантов?
5: Давайте попробуем.
6: Итак, если готов, слушаем задание внимательно.

0: Эх, блесенка, колебалка. Тащи щук на бережок, тащи окуня в мешок, тащи сама на крючок.
1: Блесенка, колебалка. Меня больше, конечно, это слово заинтересовало. Ну да ладно.
2: Итак, есть такая, да.
1: Есть, серьезно?
2: Конечно.
1: Класс.
3: Блин, ну все подходит. Давайте тогда методом тыка, может, первый вариант.
2: Первый. Тащи щук на бережок.
1: Ну, тогда давай представим, что ты вот свою вот эту удочку с блесенкой, колебалкой уже забросил. Вариант свой изменить.
2: И тянешь,
1: да, давай послушаем.
4: Эх, блесенка, колебалка, тащи щук на бережок.
1: О, да!
2: Совершенно верно.
1: Молодца.
0: Все, мы тащим уже к тебе портативную колоночку от Радиус FM. Она твоя. Оставайся на линии, и мы расскажем, как ее забрать.
5: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
6: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
7: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
8: Дискаунтер «Игрушек» завжди тут, цены тут. Персик 6,99 за килограмм. Здивляйтесь и закупляйтесь у «Игрушеку». Подробности на сайте «Игрушек.бай» и по телефону +375 44 788 80 26 с 8 по 21 червня.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 49 минут в стране. Это Радиус ФМ. У нас улыбнула. Мы готовы поделиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Очень серьезно, воспримите, пожалуйста. Как я пойму, что это вот именно моя женщина? Поверь, ты захочешь ее убить.
1: Тоже совет. Так, у меня такая, без обид, пожалуйста. В Молдавии за второго ребенка правительство выделяет мешок цемента, но потратить его можно только на образование.
3: Звонок. Мужчина берет трубку. Алло. Привет, милый, не узнал? Нет, а кто это? Света. Какая Света? Да уже практически никакая.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: it went. Nicki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. Это «Пробудители».
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. «Пробудители». «Пробудители». На Радиус FM.
2: Всем доброе утро, это «Пробудители» на Радиус FM. 8 утра, Беларуси ровно. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Прямо сейчас готовы рассказать о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса у нас улыбнуло. Открываем этот час порции шуток и мемов из интернета.
4: Далее интерактив «Скорость звука» на этой неделе. Каждый день, ну в случае успеха, разумеется, мы дарим умную колонку с Алисой.
2: Ну и, конечно же, сии секунды встречаем в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
5: Привет, расскажу, как Сидни Суини атакуют белорусов и сколько в Польше нужно заплатить за сорняк возле дома.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: В законе все не пропишешь. Накануне Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Белорусский лидер отметил, что судьи действуют строго в рамках закона. Однако закон не может прописать абсолютно все, ведь жизнь многообразнее. Поэтому от судей требуется большой опыт и умение судить по справедливости, чтобы каждый гражданин точно был защищен. Госконтроль предложил изменить работу ЖКХ, пересмотрят подходы к подготовке жилья и коммуникации к осенне-зимнему сезону, рассказал председатель КГК Василий Герасимов. Как показали проверки, половина жилых домов должным образом не обследуются. Теплосети часто в изношенном состоянии. Правительство изменит подходы к проверке домов, а госорганы проанализируют состояние тепловых сетей для их замены. Также в списке услуг ЖКХ нет самых востребованных: покоса травы, обрезки, удаления деревьев. Туристическая отрасль Ирана переживает самый глубокий кризис. После 12-дневной войны и 40 дней боев страна потеряла международный поток. Музеи закрывались, воздушное пространство было заблокировано, иностранные туристы исчезли. Главный удар пришелся по экономике. Отели, которые работали с высокой загрузкой, сегодня принимают единичных гостей. Туроператоры отменили маршруты, а гиды месяцами остаются без дохода. Восстановление, по оценкам властей, займет годы. Поляки могут получить штрафы за агрессивные сорняки. Хозяин участка обязан уничтожить растения, даже если его семена занесли птицы или ветер. Штрафы огромные, до 500 тысяч злотых для частников и до миллиона для юридических лиц. Причиной такой резкой активности властей стал провал государственной экологической политики. Как показала проверка, чиновники годами закрывали глаза на разрастание опасных сорняков. Теперь решили наверстать упущенное. Привет, я Сидни Суини, это мой левый номер. В сети появилась информация, что активизировались мошенники, которые пишут от имени голливудской актрисы и пытаются развести на деньги. Сидни якобы просит средства на билет, чтобы прилететь в Беларусь и выйти замуж за белоруса. Однако таких рассылок не было, возможно, кто-то пошутил над другом, а крупные каналы лишь приукрасили количество полученных сообщений. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери одни из 5 беспроводных наушников от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Таковы новости. О погоде далее.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Гродно 19-21, со знаком плюс, в Бресте 20-22. В Минске 24-26 выше нуля, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I've...
1: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
2: Хорошего настроения никогда много не бывает. 8 часов 10 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки из интернета.
3: Можно я начну?
2: Давай.
3: Сердце не прикажешь. Я вас умоляю, можно подумать, вы попе большой командир.
2: Давай продолжим.
4: Ты знаешь, лучший путь к успеху – это постоянно заниматься тем, что любишь. Ну, я так сопьюсь, простите.
2: Зато успех. А от меня вот такая будет. Если приклеить дохлую осу на ладонь, можно ударить вашего начальника со всей силы по затылку и прикинуться, что вы его спасли. Лайфхак, не благодарите. Через парочку минут в нашем эфире «Скорость звука» мы сделали правила нашей вот этой любимой игры еще доступнее. Если ты угадаешь трек всего за 3 секунды, колонка «Алиса» твоя здесь и сейчас.
1: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 17 минут в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем. Будем дарить подарки. Через 5 минут играем в скорость звука.
2: У нас есть для тебя умная колонка Яндекс Алисы. И чтобы ее получить, тебе нужно будет за 3 секунды угадать название трека. На этой неделе мы дарим каждый день Яндекс Алисы.
3: Ну а пока оставляй заявку на участие. Заходи в наш официальный телеграм Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата. Нажимай на него и делись с нами своим номером телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
6: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Вода минеральная на Беглаве, Грузия. 2,39 за литр. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26. С 8 по 21 червня.
7: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
8: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
9: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
10: Что для вас значит работа?
11: Когда просыпаешься утром с охотой.
12: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
13: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
14: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
15: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
0: 3 цены. 3 цены. Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Пробудители на Радиус FM продолжают с огромным кайфом дарить подарки. 8.23 в Беларуси и через... И вот буквально прямо сейчас будем играть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Правила просты. На кону у нас умная колонка Яндекс Алисы. Чтобы ее получить нашему участнику, нужно сказать нам название трека, послушав всего лишь 3 секундочки из этой песни.
3: Да, больше никаких выборов, больше никаких вот этих томительных ожиданий до пятницы, пока никто тебя не перебьет. Все решится здесь и сейчас. Аня сегодня с нами играет. Доброе утро тебе, привет.
4: Да, всем привет.
3: Что делаешь? Рассказывай, как твое утро проходит?
4: Готовлюсь к работе.
3: Ух ты, молодец. Ну что, мне кажется, с Алисой готовиться к работе, а может быть даже и существовать на работе будет легче, поэтому готова ли ты слушать?
4: Да, конечно.
3: Анечка, послушать можно только один раз, поэтому занимай какую-то удобную позицию, чтобы тебя ничего не отвлекало. Будем надеяться, что все получится.
1: Итак, Аню, 3 секунды, внимательно.
3: Ну вот так.
4: Да, знаю песню. Это этот Ванечка Дмитриенко.
3: Что по песне? Ну, либо название, либо, может, пару строчек, строчку одну, ну, что-нибудь.
4: Руки стекают, там...
1: Продолжай!
4: Руки стекают, словно дождь по своим губам. Ваня Дмитриенко, я не пересел. Да.
3: Это она! Да,
2: мы тебя поздравляем. Яндекс колонка, Яндекс Алиса твоя. Оставайся на линии, расскажем, как ее забрать.
0: Пробудитель на

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8 утра, 30 минут в Беларуси. Пробудители на Радиус FM продолжает свою утреннюю миссию. И погнали дальше.
3: В ближайшие полчаса наша любимая игра «Не им, не тут». Мы продолжим дарить подарки, но в этот раз мы будем проверять твою интуицию.
1: Ну а потом в нашем эфире улыбнула еще немножечко улыбочек из интернета для тебя.
2: И, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по Партизанскому проспекту от Долгобродской улицы до Олега Кашевого. Время проезда 14 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. В Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 20-22. В Минске 24-26 со знаком плюс, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро! Привет тебе! 8 часов 37 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. И буквально через несколько минут в нашем эфире будет игра. Игра, в которой мы с большим удовольствием проверим твою интуицию и способность в этот сложный технологический век отличать искусственный интеллект от живого человека.
3: Если ты хочешь с нами, заходи в группу Радиус FM в Телеграм. И я напомню, что мы немножко поменяли условия заявок. Теперь не нужно писать под нашими там утренними постами. Просто приходи в группу, нажимаешь на значок сообщения, но он похож на значок переписки, и пишешь в сообщениях свой номер телефона и обязательно название. Не и им, нет тут.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
5: Светофор. Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
6: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
5: Мой совет. Лечись, сосед.
7: Диавен.
8: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя.
9: Диавен повышает тонус вен.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Имеет грудовые показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Бигфарм Беларусь».
11: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
12: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
13: Олеся, что такое имба?
14: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
13: А что такое имбово-фруктово?
14: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
15: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
16: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удачу в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама.
17: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. +375 29 277 1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Будильник. Будильник. На Радиус FM.
1: 8 утра, 43 минуты в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы играем в наш интерактив «Не и им не тут».
2: На кону брендированная подушка для путешествий от Радиус FM. Чтобы получить, нашему участнику необходимо будет отличить ИИшное голосовое от голосового, которое записал реальный живой человек.
3: Ну а кто же будет путешествовать с этой подушкой, узнаем прямо сейчас. Или автор, или Алена, которая сегодня будет в качестве игрока. Аленушка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро, чем занята, рассказывай.
4: Ребенка в сад завезла дома.
3: О, молодец, хорошо. Ничто тебя не отвлекает. Есть минутка принять ванну, выпить чашечку кофе, да?
4: Да.
3: Хорошо.
1: Богатая жизнь.
3: Богатая, да. Хорошая жизнь. Аленушка, смотри, два голосовых сообщения сейчас для тебя прозвучат. Потом включай свою женскую интуицию, и все получится. Готова слушать?
4: Да, готова.
1: Итак, слушаем первое.
5: Зреет виноград зеленый.
3: Ух ты, классика.
1: И внимательно второе.
6: Зреет виноград зеленый.
3: Первое мужской голос, второе женский голос. Что скажешь?
4: Я думаю, что ИИ это первое.
3: Это мужской голос, ты думаешь, ИИ?
4: Да.
3: Ага, то есть мы сейчас здороваемся с автором, и там вроде как девушка будет.
4: Да.
3: Ну что ж, давай пробовать, автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
3: Вот так, Влад перехитрил всех и даже искусственный интеллект. Влад, доброе утро, привет тебе. Можешь повторить фразу, пожалуйста?
7: Зреет виноград зеленый.
1: Влад, и вот твои аплодисменты.
3: Ален, не огорчайся, пожалуйста, все получится у тебя обязательно сегодня, может быть, в другой раз с нами, ну а Влада мы поздравляем.
2: Влад, именно тебе и достается брендированная автоподушка от Радиус FM. Не клади трубку, расскажем, как ее забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
9: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Персик Парагвай. Всего 6,99 за килограмм. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
10: Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
11: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
12: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
13: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
14: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
15: С 8 по 21 июня. Хит цена. Товары с максимальной выгодой. Мини-маффины «Вареная сгущенка» всего 4,99 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8.50 на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнула. Мы будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: И поехали. Ты девушка, поэтому должна говорить нежно и ласково. Тебе зубик выбить.
1: И глазик выколоть. Хорошо, у меня, вы знаете, как я люблю всякие такие обороты, игру слов. Очень короткая, но классная. Девушки очень любят предварительные сказки.
2: Хорошо.
1: Такая миленькая.
3: Коля, ты знаешь, я нашел новый способ разбогатеть. Вот очень-очень хорошо, но вот у меня ты уже занимал.
1: Ну, мало, я отдам.
0: Пробудитель. На радио.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Середина недели на календаре, 10 июня, среда. В Беларуси 9 утра ровно, это Пробудители на Радиус FM. Всем доброго утра, мы продолжаем и прямо сейчас готовы рассказать о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, мы пройдемся по твоему астропрогнозу на сегодня.
3: Далее улыбнула, и мы продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: А еще вот этот поворот, расскажем о московской свадьбе, которая прошла без жениха.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу, как гены влияют на развод и чем будут пользоваться статистики во время переписи населения.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Совет Республики рассмотрел законопроекты, которые влияют на качество жизни белорусов. Одно из главных направлений – въездной туризм. К 2030 году он должен давать 4,5% ВВП. За развитие отрасли ответит Национальное агентство по туризму. Создадут реестр туристических объектов и средств размещения. Также одобрены инновации в дорожную деятельность. Появится индивидуальная транспортная система, которая в реальном времени покажет состояние дорог и сооружения на них. Белстат во время переписи населения будет использовать ИИ. Специалисты представили свой подход в Санкт-Петербурге. Раньше все делалось самостоятельно, теперь технологии будут заниматься автоматической очисткой, нормализацией данных и выявлять аномалии в ответах респондентов. Параллельно ведется работа по формированию статистического регистра населения. В Минске за несколько лет намерены накрыть навесами все выходы из подземных переходов. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. К строительно-монтажным работам приступят уже в 2026-м. Навесы будут выполнены из металлоконструкции и стекла, чтобы обеспечить необходимый уровень обзорности. Первыми обновленные безопасные выходы получат проспекты Независимости, Победителей и Партизанский. В Швеции перестанут выдавать ВНЖ для соискателей убежища. Инициативу одобрил парламент. Власти объясняют этот шаг стремлением создать лучшие условия для интеграции, уменьшить социальную изоляцию через сокращение миграции. Новые правила вступят в силу 12 июля. Однако временный статус уже применяется к большинству категорий лиц, нуждающихся в защите. Гены партнеров могут влиять на риск развода. Данные изучили ученые из Норвегии. Выяснилось, что люди с предрасположенностью к высшему образованию реже расставались, а те, у кого гены связаны с риском и вредными привычками, чаще. При этом невротизм, тревожность и поздние первые роды также могут влиять, но неоднозначно. Гены развода не существуют, подчеркивают исследователи. Очень многое зависит от поступков окружения и характера. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону +375 29 103 64 64. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Гродно 19-21, со знаком плюс, в Бресте 20-22. В Минске 24-26 выше нуля, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9.11 на Радиус FM. Привет тебе, доброго утра. И лови от нас инструкцию на этот день по версии гороскопов.
2: Я сегодня просто наслаждаюсь моментом, ребят.
1: Отлично. Угу. Юль, ты как?
3: А у меня сегодня все развивается своим чередом.
1: Хорошо, что не надо ничего делать самому, да. Этом. А мне звезды рекомендуют держать рот на замке, что будет проблематично с нашей вот такой профессией и работой. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой среда будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня стоит внимательнее относиться к рабочей информации и не делиться лишним, чтобы избежать ненужных сложностей в будущем.
1: Тельцы, будьте особенно осторожны с деньгами и по возможности отложите необязательные траты на другой день.
2: Близнецы, чем естественнее вы будете себя вести, тем лучше сложится общение и любые встречи.
3: Раки, сегодня лучше не стремиться оказаться в центре событий и позволить обстоятельствам развиваться своим чередом.
1: Львы, энергии будет хоть отбавляй, но важно направить ее в полезное русло и не действовать сгоряча.
2: Девы, внимание, день распространения полагает приятным эмоциям и душевной гармонии, поэтому позвольте себе насладиться моментом.
3: Весы, собранность и готовность быстро принимать решения помогут успешно справиться с важными задачами.
1: Скорпионы, не спешите верить слухам и чужим словам, доверяйте только проверенным фактам.
2: Стрельцы, не ограничивайте свою фантазию, сегодня нестандартная идея может оказаться особенно удачной.
3: Козероги, финансовые вопросы будут решаться легче обычного, но в разговорах стоит проявить больше осторожности.
1: Водолеям звезды рекомендуют постараться отпустить старые обиды. Это поможет сохранить хорошее настроение и внутреннее спокойствие.
2: Ну и закончим рыбами. Сегодня лучше бережнее относиться к своим чувствам и не принимать близко к сердцу случайные замечания окружающих.
3: Через парочку минут улыбнула в нашем эфире. Будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Свежая порция мемов и шуток из интернета подъехала. 9 часов 18 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула.
2: Позвольте мне начать.
1: Давай.
2: В древние времена стричься люди не умели, поэтому играли в основном тяжелую музыку.
1: Ладно, хорошо, я продолжу. Определился чемпион мира по сборке кубика Рубика. Им стал 65-летний китаец Ван Ли. Он собирает до 3000 кубиков Рубиков за смену.
2: Хорошо.
3: А какие у тебя с этим парнем отношения? Ну, мы дружим. Лежа? Ну, не только лежа. В дружбе не должно быть ограничений или запретных пунктов.
1: Хорошо, как и в нашем эфире. Через 5 минут вот этот поворот. Мы расскажем о московской свадьбе, которая прошла без жениха.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
7: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Нектарин всего 6,89 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
8: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
8: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Всем привет, и мы продолжаем делать погромче, потому что прямо сейчас мы готовы рассказать о московской свадьбе, которая прошла, внимание, без жениха.
0: Вот это поворот!
1: Мужчина не успел приехать на свадьбу из-за обстоятельств, связанных с его работой. Несмотря на это, торжество состоялось.
3: О, как.
1: Но он поучаствовал в нем дистанционно. Телефон, с которым жениху позвонили по видеосвязи, просто поставили на штатив. И ведущая ходила с этим штативчиком, да, между гостями. Вот. По словам организаторов, невеста смогла пережить этот день почти что без слез. Она назвала, организаторы назвали ее сильным человеком. Ведущий, ее партнеру пришлось оперативненько перестроить весь вечер под новые условия. Слушайте, в последний момент об этом стало известно.
3: А что, если это хитрый ход? Что, если это хитрый ход, и его не было на свадьбе, получается, умышленно? Получается, скидываться на организацию не нужно. Там какие-то предоплаты, которые были внесены, там, рестораны и прочее, они оплачены. А жена уже дальше закрывала счет, там, вторую половину за ресторан. А фото-видеоуслуги никто не отменял.
2: Это какой фильм ты, Вася, такой умный включил? Где ты такое? Что?
3: Ты же закрываешь их в день мероприятия какую-то часть. Ты вносишь половину предоплаты условной, там, 60%, сколько-то, а потом уже в сам день мероприятия. Он-то не приехал.
2: Хорошо, он не своими руками, просто она забрала у него деньги и рассчиталась.
3: Какие?
2: Без него.
3: Это его деньги, она могла с их общих денег рассчитаться.
2: Не бывает такого.
0: Пробудитель на радио.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9:32
3: в Беларуси. Всем самого доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И у нас есть еще тебе что рассказать.
4: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, и расскажем, какие фрукты и овощи помогут защитить твое сердце.
5: А потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о бесячих фразах из рабочих чатов.
3: И прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
6: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по улице Кубоколоса от Богдана Хмельницкого до Волгоградской улицы. Время проезда 10 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
6: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Гродно 19-21, со знаком плюс, в Бресте 20-22, в Минске 24-26, со знаком плюс, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус

0: Пробудите.
1: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
2: Ну что ж, мы двигаемся дальше. Пробудители на Радиус FM. Просто так, ни в коем случае тебя не отпустят этим чудесным утром. 9 утра 40 минут в Беларуси. Привет, это Радиус FM. Сейчас расскажем, какие фрукты и овощи помогут защитить сердце.
1: Смотри, что нашел.
3: Оказалось, выбор фруктов и овощей влияет на наше здоровье. Сердце значительно, кстати, вот сильнее, чем их количество.
2: Так.
3: Чтобы вы понимали, менее 1 из 5 человек каждый день потребляет достаточно флавоноидов. Флавоноиды – это вещества, которые снижают риск смерти, нашей с вами смерти, от сердечно-сосудистых заболеваний. Что же сделали ученые? Это исследование охватило более 30 тысяч участников из Великобритании и США. Их рационы отслеживали с помощью анализов. Выяснилось, что каждый пятый участник потребляет эти волшебные флавоноиды, всего лишь 5 порций в день. Чтобы вы понимали, где же они находятся? Что нам кушать?
2: Чего есть?
3: Сливы, клюква, ежевика, зеленый чай. А, чтобы вы понимали, для нужного эффекта достаточно ежедневно включать в рацион ну хотя бы несколько из этих продуктов.
2: Как раз все то, что я не ем.
4: Слушай, если я ничего не путаю, то у слив, скажем так, есть обратная сторона медали. Может, сердце они защитят, но если переборщить с ними в погоне за флавонидами, да, вот этими вот нужными элементами, могут начаться другие проблемы. Ну, это так со сливами. Я бы выбрал более безопасный вариант. Литр зеленого чая, и будет тебе здоровое сердце. Сна не будет, а вот сердце будет здоровое.
1: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
6: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
7: А мне бы черный, под новенькое платье.
8: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
1: Реклама. Радиус FM.

0: возвращается.
1: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 49 минут в Беларуси. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. И мы практически завершили свою миссию на сегодня, но еще чуть-чуть настроение все-таки хочется тебе поднять и прямо сейчас послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: С моим дружище вчера общались, скинул мне несколько скринов из их рабочего чата. И, значит, там, ну, я все не буду, естественно, перечислять на скринах там. Значит, ребят, нам нужно сегодня организовать митинг, на котором мы обсудим этот кейс.
1: Профайлы.
2: Этот кейс, да, ага. Потому что потом ретроспективно, конечно, это уже не B2B, пишми, пипи. И думаешь, господи, что произошло? А он говорит, а я вот в этом всем работаю. А он парнишка, знаешь, такой позитивный, веселый. Вот ему бы, знаешь, вот такого вот настроения навалить классного. Говорить просто, общаться просто, знаешь, встречаться, а не вот это вот все. И, наверное, у каждого есть какой-то такой рабочий чат. Я не говорю, что у всех такой коллектив. Есть нормальные ребята, да, помнишь, как в меме? Вообще водитель в рейс должен выходить трезвым, но у нас таких нет, у нас все нормальные ребята. Mm-hmm. Вот и там... Так, поэтому я предлагаю спросить и послушать искусственный интеллект, что он думает о бесячих рабочих чатах и фразах.
1: А давай.
3: Рабочие чаты — это место, где обычные фразы могут испортить настроение быстрее, чем понедельник. Например, сообщение «Есть минутка, все». После этого человек уже не работает, а сидит и перебирает в голове все ошибки с 2018 года. Есть еще легендарное, коллеги, напоминаю, никто даже не дочитывает дальше, потому что мозг уже понял, сейчас появится задача, про которую все надеялись забыть. Отдельный уровень. Сообщение в пятницу вечером. Перед выходными нужно срочно закрыть один момент. Если момент срочный, почему он ждал до 18:47. Бесит и фраза «как и договаривались». Особенно, когда никто ни о чем не договаривался. Есть люди, которые пишут просто «привет» и исчезают. Человек потом 10 минут ждет продолжения, как новую серию сериала. Самое страшное – «давайте созвонимся». Потому что в переводе с рабочего это означает «я мог написать два предложения, но решил украсть полчаса вашей жизни». Рабочие чаты вообще удивительное место. Там даже смайлик иногда выглядит как угроза. А фраза «спасибо» может означать как благодарность, так и «я запомнил».
4: Слушайте, а вот как вам идея под каждое что-то, решение какого-то вопроса, создавать беседу? Mm-hmm. Или дополнительный чат? И так эти рабочие чаты множатся, создавая дополнительные рабочие чаты, создавая дополнительную рабочую воронку из полного трэша.
1: Как пакет, и дополнительные занятые места в психушке.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
5: Дискаунтеры грошек. Завжди тут цены цут. Колбаса «Сервелат Барбадос» новый. Гродно. 12,99 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте grosik.by и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури. Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло «Лея» 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 9 утра, 59 минут в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. И на сегодня мы завершаем свою миссию. Подарки, хорошее настроение и топовая музыка. Все для тебя каждое утро только на Радиус FM.
2: Мы желаем тебе самого прекрасного, самого солнечного и теплого дня. Но на этом у нас все. Мы говорим тебе пока-пока.
3: Мы говорим тебе пока-пока. Отличный день с Кириллом Громовым. Говорит тебе привет-привет, Кирилл. Классного дня тебе, все получится.
4: Всем огромнейший привет. Беларуси 10 часов. Алина Тарасевич новости принесла, давай послушаем.
5: Привет, расскажу, как часто мы доверяем другим людям и где попробовать черную икру в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
5: Многодетные семьи Беларуси открыли 154 тысячи депозитных счетов семейного капитала. Большинство из них на сумму 827 миллионов долларов. Чаще всего средства досрочно тратят на улучшение жилья, образование и медицину. Отмечу, размер семейного капитала с 1 января составляет 35 505 рублей. Программа действует с 2015 года. Сегодня в столице единый день депутата. Прием граждан будет проводиться во всех администрациях районов Минска до 20:00. Предварительная запись не требуется, место проживания значения не имеет. Жители могут задавать интересующие вопросы депутатам Минского городского совета. В Анниполе на заводе черной икры запустили промышленный туризм. Посетители увидят 27 видов рыб, систему фильтрации воды, процесс кормления, а также УЗИ самки осетра и икринки под микроскопом. Научатся отличать настоящую икру от подделки. Особенно интересно школьникам. Можно увидеть рыб, которые пережили динозавров. Спрос на экскурсии, кстати, высокий. Швеция запретит использование мобильных телефонов в школах с нового учебного года. В стране наблюдается снижение уровня чтения и письма, особенно у младших классов. Власти считают, что книги и традиционное обучение полезнее гаджетов. Некоторые школы уже ввели запрет самостоятельно. Цель – создать учебную среду с меньшим количеством отвлекающих факторов. Мы считаем других лживее, чем они есть на самом деле. Норвежские ученые провели 11 экспериментов с участием более 8 тысяч человек. Выяснилось, люди переоценивают степень лживости окружающих в среднем на 13%. 63,5% участников ошибались в сторону завышения, а лишь четверть недооценивали нечестность. При этом около 30% участников действительно лгали ради выгоды. Исследователи говорят о пессимистической предвзятости. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. В Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 20-22. В Минске 24-26 выше нуля, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 10.32, Шон Пол, Дуа Липа, их абсолютно гипнотический жаркий бенгер No Lie. И согласитесь, под этот трек просто невозможно усидеть на месте. Врубаешь его в машине, и рука сама тянется сделать погромче. И само название No Lie переводится как «без лжи», или, говоря простым языком, «я не вру, зуб даю». Это популярное ямайское выражение. И Шон Пол в этой песне знакомится в клубе с девушкой на чистом глазу. Без всякого обмана говорит ей, что она выглядит на все 10 тонн и двигается просто гипнотически. И раз уж Шон Пол поет про чистую правду и полное отсутствие лжи, британские исследователи тут провели масштабный эксперимент и выяснили, что среднестатистический человек говорит неправду или слегка преувеличивает факты примерно 3 раза за каждые 10 минут разговора. Но ученые нашли гениальный и очень простой способ, как мгновенно распознать этого лжеца. Оказывается, когда человек начинает врать, он подсознательно начинает говорить гораздо медленнее и делает более длинные паузы между словами, потому что его мозгу требуется больше времени на сочинение красивой сказки. Так что следи за темпом речи своих собеседников сегодня. Если кто-то в офисе начинает отвечать тебе со скоростью ленивца из Зверополиса, знай, там что-то скрывается, какая-то лалус. Ну а мы на Радиус FM врать тебе точно не будем. Впереди у нас еще множество крутого саунда, и прямо сейчас мы готовы узнать, что приготовила нам погода на эту среду. Будет ли в Минске сегодня жарко или все-таки ждать дождя? Узнаем прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В Гродно сегодня 19-21 градус, в Бресте от 20 до 22. В Минске 24-26 со знаком плюс, ну а в Гомеле сегодня теплее всего 25-27, в Витебске и Могилеве 26-28 градусов.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 10:40, среда в самом разгаре, маленькая пятница на дворе, а значит, самое время планировать грядущий уикенд. У нас на кону два пригласительных билета на линию Сталина. Уже в эти выходные там будет потрясающая, насыщенная программа. Немножко попозже о ней расскажу. И чтобы забрать эти билеты, прямо сейчас давай включим режим абсолютной ностальгии и заглянем в календарь. Сегодня 10 июня, свой день рождения отмечает легендарная киностудия «Союзмультфильм». На шедеврах этой студии, я думаю, выросло не одно поколение. В честь этого праздника наш сегодняшний вопрос на эрудицию. А знаешь ли ты, какой самый первый мультипликационный фильм был снят на киностудии «Союзмультфильм» в далеком 1936 году? Лови три варианта ответа и выбирай правильный. Вариант 1. Следствие ведут колобки. Вариант 2. В Африке жарко. Вариант 3. Доктор Айболит. Вспоминай историю анимации, включай интуицию. Прямо сейчас присылай свою версию в нашу официальную телеграм-группу Радиус FM. Заходи обязательно, ищи значок сообщения. И по этому сообщению присылай свою версию. Через два топовых трека подводим итоги и называем имя счастливчика.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM.
0: Бибирекса и Фейтлесс.

0: Лифтайм на Радиус ФМ.
1: 10:47. Мы подводим итоги нашей игры Gift Time. Напомню, в честь дня рождения легендарной студии «Союзмультфильм» мы задали вам вопрос с историческим уклоном. Какая же картина стала самой первой в истории студии в далеком 1936 году? Про Колобков и Айболита знают все, но появились они гораздо позже. А вот самым первым стал черно-белый мультик про приключения зверей на жарком континенте. И правильный вариант ответа — это вариант номер 2. В Африке жарко. И быстрее всех этот исторический факт в наших сообщениях в группе «Радиус ФМ» в Телеграм написала Таня Зайцева, поэтому, Таня, что аплодисменты для тебя. Ты большая молодец. Мы с тобой свяжемся, расскажем, как забрать подарок. А для всех, кто хочет провести грядущие выходные максимально ярко, мощно и с пользой, у меня отличная новость. Уже в эту субботу в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет масштабная реконструкция боя Афганской войны, показательный заезд легендарный БМП. Уникальная возможность своими глазами увидеть историческую бронетехнику в действии, а также покататься на танке. Все подробности можно найти на сайте «Линии Сталина». Итоги подведены, билеты мы раздали, а наш «Маленькая пятница» на Радиус ФМ уверенно движется далее. До конца этого часа лови в своих динамиках Марка Дэна и Джованни Ричи с треком «Let Me Die». Услышимся с тобой уже в часе новом.
0: Gift Time на Радиус ФМ.
2: Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: Светофор. Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
4: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хочется отметить, что среда — это парадоксальный день недели. С одной стороны, ты понимаешь, что половина пути уже позади, это дико радует, а с другой — ты смотришь на список задач, который почему-то только вырос, и понимаешь, что до настоящей пятницы еще нужно догрести. Мы объявляем этот час зоной тотального музыкального перезагруза и запускаем наш фирменный марафон. 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Вот те топовые треки, под которые мы будем раскачивать этот прекрасный день недели. Ловим мегастильный, тягучий и чертовски атмосферный бенгер от Metro Boomin Creepin. Следом добавим плотного, разрывного евроденса от француза Offenbach и Norman Martin Overdrive. Мы поймаем благодарный и качающий британский ритм от тандема Khalid and Rudimental и их треком All I Know. Делай звук динамиков погромче, лови этот сочный ритм и помни, среда прилетит незаметно, если ты на правильной волне. Ну а перед тем, как музыка полностью захватит наш эфир, маленькое напоминание для всех музыкальных гурманов. Если ты хочешь лично решать, какие треки должны разрывать наш эфир, заходи на сайт radiusfm.by, проходи наше музыкальное тестирование и выигрывай крутые призы. Тем временем в Беларуси 11 часов и 1 минута. Полина Тарасевич прямо сейчас расскажет о самых актуальных событиях. Полин, привет.
2: Привет. Расскажу, каким будет лето в Беларуси и почему ледяной напиток может стать врагом в жару.
0: В радиусе новостей.
2: Умная транспортная система будет следить за состоянием всех дорог Беларуси онлайн. Нововведение одобрил Совет Республики. Система включает всю дорожную сеть и сооружение на ней, чтобы в реальном времени мониторить покрытие и знаки. Владельцы автодорог обязаны обновлять реестр актуальных данных. 59 тысяч выпускников попрощаются со школой 12 июня. Основные площадки – сами школы, но при необходимости праздник могут перенести. Минобразование разработало методические рекомендации для родителей и учителей. Главное, чтобы выпускной оставался праздником для детей. Лето в Беларуси обещает быть жарким и засушливым. Это прогнозирует Белгидромет. Температура будет высокой, осадков будет меньше нормы с вероятностью 60-75%. Хотя, возможны грозы, град, шквалистый ветер. А вообще, июнь обещает быть комфортным. Температура на градус выше нормы, осадки в пределах обычного. Польша требует участия в переговорах по Украине. Премьер-министр страны заявил, что они недовольны форматом Е3 Великобритания, Германия, Франция, который отстранил Варшаву и других спонсоров Киева от принятия решения. Туск обсудил проблему с премьером Италии Мелани, которая также возмущена высокомерием коллег. Пить ледяные напитки в жару опасно. Как отмечают гастроэнтерологи, резкое сужение сосудов слизистой замедляет пищеварение, может вызвать боль и тошноту. Особенно опасно с залпом выпивать холодную воду на голодный желудок после перегрева. Кроме того, охлаждение глотки снижает местный иммунитет. Оптимальная температура напитка в жару – 12-15 градусов. Пить нужно маленькими глотками. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыгрываем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Гродно 19-21, со знаком плюс, в Бресте 20-22. В Минске 24-26 выше нуля, в Гомеле 25-27. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11:32, это Кельвин Харрис и проект Disciple, и их абсолютно мировой трек How Deep Is Your Love. Если вдуматься в смысл, то название трека переводится как «Насколько глубока твоя любовь?». И весь трек — это один сплошной страстный вопрос к своей половинке. Это просто мимолетное увлечение, или мы реально тонем в этом чувстве с головой? Над этим просто кажется, что любовь — это какая-то океанская глубина, которой нет просто оправданий. Короче, классическая история про проверку чувств на прочность. И раз уж зашла речь про глубину и силу чувств, давай прямо сейчас мы проверим, насколько сильна и глубока твоя любовь к Радиус FM. Готов доказать это делом? Тогда прямо сейчас долой пустые слова, переходим к действию. Прямо сейчас заходи в своем смартфоне или на компьютере на наш официальный сайт radiusfm.by. Там в самом разгаре наше фирменное музыкальное тестирование. И это твой реальный шанс доказать, что ты наш главный эксперт. Заходи, слушай свежие новинки, ставь свои честные лайки или как раз-таки дизлайки. Если трек не нравится, именно ты решаешь, какой саунд будет разрывать наш эфир уже в ближайшее время. Ну а самое крутое, на кону у нас просто бомбический подарок. Целые 5 пар беспроводных наушников. Совсем скоро с помощью рандомайзера мы их разыграем, выберем счастливчиков, которые пройдут тестирование от начала и до конца. Поэтому прямо сейчас действуй, заходи на сайт и выигрывай.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В Гродно 19-21 градус. В Бресте сегодня от 20 до 22. В Минске 24-26 со знаком плюс. В Гомеле от 25 до 27 градусов. Ну а в Витебске и Могилеве 26-28 жары.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Веро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены. 3 цены.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 11.46. Французский хитмейкер Kungs, Mind Enterprises и их абсолютный межгалактический бенгер Galaxy на Radius FM. Ну какой же здесь нереальный вайб дискотеки 80-х, скрещенный со стильным современным звуком. И саунд просто уносит куда-то в стратосферу, заставляя забыть про все земные заботы. И саундтрек — это очень яркая космическая метафора. Текст там довольно простой, но со смыслом. Вокалист поет о том, что когда он встречает ту самую невероятную девушку, все вокруг исчезает. Гравитация перестает работать, и он буквально улетает в другую галактику от наклонивших чувств. И раз уж группа Kungs так настойчиво зовет нас в космос, давай прямо сейчас мы обратимся к звездам и проверим, что там напророчили небесное светило на эту среду. Лови эксклюзивный, абсолютно честный космический гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали! Значит, Овны, Львы и Стрельцы. Сегодня категорически вам противопоказано вступать в контакт с черными дырами, то есть с начальством, требующим отчеты. Ваша гравитация сегодня на нуле. Близнецы, Весы и Водолеи. Звезды настойчиво рекомендуют включить режим космического туриста и переключить все рабочие чаты на беззвучный режим. Ну а всем остальным знаком небесная канцелярия официально разрешает сегодня вечером устроить небольшой межгалактический взрыв на кухне или в караоке. Главное — делать это под правильную музыку. Ее у нас много на Радиус FM, поэтому делай динамики погромче и до конца часа лови своих динамиках KDDK и Алекс Альта с треком One and Two, а также авторская программа от Натальи Ленской, которая называется «Вселенские истории». Оставайся вместе с нами на волне топовой музыки.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Соня. Она хотела стать дизайнером, а родители, чтобы она выбрала нормальную профессию. Мама говорила про стабильность, папа про зарплату и надежное будущее. Соня про смысл и желание делать то, что нравится. Разговоры быстро превращались в споры. Родители переживали, Соня злилась и чувствовала, что ее не слышат. И чем больше они давили, тем сильнее она сомневалась. А вдруг правда ошибаюсь?
3: Не понимаю. Родители же хотят как лучше. Почему это вызывает столько напряжения?
2: Потому что здесь сталкиваются две логики. Родители думают про безопасность. Их опыт учит. Стабильная работа – это защита от рисков. Они не против мечты, они против неопределенности. А для Сони важна самореализация. Когда человек выбирает дело без интереса, риск выгорания только растет. Это известный конфликт. Внешняя безопасность против внутреннего смысла.
3: То есть одни защищают от будущих проблем, а другой пытается не потерять себя уже сейчас.
2: Есть еще важный момент. Родители часто проецируют свой опыт. Что было сложно у них, того они хотят избежать для ребенка. Но рынок, возможности и требования меняются. То, что считалось надежным раньше, не всегда работает сейчас. И наоборот, новые профессии могут казаться рискованными просто потому, что они непривычны.
3: То есть страх родителей – это не контроль, а попытка обезопасить.
2: Очень точно. Поэтому важно разделить эмоции и факты. Родители переживают, но это не значит, что их страхи автоматически должны стать вашим выбором. Далее переводить разговор из «хочу-не хочу» в конкретику. Где можно учиться, как зарабатывать, какие есть риски и, конечно, план «Б». Когда есть план, тревога снижается. Не ставить вопрос как «или-или». Иногда возможен переходный вариант. Ну и выдерживать разницу. Родители могут не сразу согласиться, и это нормально. Принятие часто приходит позже.
3: То есть важно не только мечтать, но и показать, что ты понимаешь, как это работает.
2: Да, призвание не отменяет ответственности, а стабильность не обязана убивать интерес. Иногда лучший путь – не выбирать между безопасной и по душе, а научиться соединять эти две опоры.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Самое время признать, что среда — это день коварный. Организм уже по привычке требует пятничного релакса, а суровая реальность в виде горы недоделанных задач напоминает, что расслабляться рановато. Это то самое время, когда чашка кофе уже не бодрит, а взгляд на календарь вызывает легкое головокружение. Но без паники. Ты слушаешь Радиус FM. У нас здесь главная музыкальная служба спасения страны. И прямо сейчас мы объявляем получасовую зону абсолютного музыкального релакса. У нас впереди 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Среди них мы ловим Пинк и ее трек «Hate Me». Следом уходим в тотальный плясовой отрыв под супервирусный гипнотический афробит от француженки Chain Makeba. И добавим благородного, глубокого гитарного саунда от харизматичного Дамиана Давида и его «Next Summer». Ну а перед тем, как наш музыкальный нон-стоп полностью захватит наш эфир, давай буквально на пару минут сделаем звук погромче и узнаем самые актуальные новости. Беларуси 12 часов и 1 минута. Привет. Самые свежие, горячие и проверенные новости прямо сейчас представит Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, что с очередями на границе и как связаны айфоны с падением рождаемости.
0: В радиусе новостей.
2: Верховные суды Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве. Документ закладывает прочный фундамент для гармонизации судебной практики, усиления правовой защиты граждан и бизнеса на пространстве союзного государства, а также совместного внедрения передовых цифровых технологий в судопроизводство, отметил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. Очереди из авто сохраняются на выезде из Беларуси. Так, только на польском направлении стоит примерно 500 большегрузов. Чуть проще обстановка на въезде в Литву. Тут в двух пунктах пропуска очереди насчитывают 200 машин. Сотрудники сопредельных пунктов пропуска оформили за сутки только треть транспорта от нормы. Минчанин попытался ограбить магазин на 15 рублей. Подозреваемый вошел в торговую точку и на глазах у других посетителей стал складывать товары в рюкзак, после чего сбежал из магазина, минуя кассу. В это же время персонал нажал кнопку тревожной сигнализации. Несмотря на небольшую стоимость похищенного, возбуждено уголовное дело за грабеж. Мощное землетрясение прошло на юге Филиппин. По данным спасателей, погиб 41 человек. Более 400 жителей получили ранения. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Тысячи людей остались без крова. Землетрясение магнитудой около 8 баллов произошло 8 июня у южного побережья страны. Удар стихии вызвал цунами с волнами до метра. Ученые связали влияние айфонов со снижением рождаемости. По словам исследователей, во многих странах демографический спад наблюдается с 2007 года. Тогда же вышел и первый яблочный смартфон. Объясняя причины падения рождаемости, исследователи указывают на отказ от личного общения, расширение доступа к взрослому контенту и повышение осведомленности о методах контрацепции. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Гродно днем плюс 19-21, в Бресте 20-22 тепла, в Минске плюс 24-26, в Гомеле 25-27 выше нуля, в Витебске и Могилеве днем 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.
1: Well, the world around the world.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Гродно от 19 до 21 сегодня, в Бресте 20-22 выше нуля, в Минске 24-26, в Гомеле 25-27 со знаком «плюс», ну а в Витебске и Могилеве сегодня от 26 до 28 жары.
0: Реклама.
2: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
3: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
2: Мой совет. Лечись, сосед.
4: Диавен.
5: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя.
6: Диавен повышает тонус вен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеет кровавые показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Ликфарм Беларусь».
8: Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «ЗОВ». Мы создаем мебель для жизни.
10: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
11: Звонок. Мужчина берет трубку. Алло. Привет, милый. Не узнал? Нет, а кто это? Света. Какая Света? Да уже практически никакая.
0: Слушай, слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Гифтайм на Радиус ФМ.
1: 12 часов 39 минут. Билеты на линию Сталина ждут, не дождутся своего нового обладателя. И прямо сейчас, чтобы их забрать, тебе нужно превратиться в музыкального эксперта и угадать по одному слову из песни исполнителя, которого мы сегодня загадали. Давай послушаем. Ну и прежде я напомню, что прямо сейчас тебе нужно зайти в нашу официальную группу Радиус ФМ в Телеграм. Напоминаю, ребят, не на аккаунт по номеру телефона, а именно в нашу группу. Находи значок сообщения и присылай свою правильную версию, которая скоро прозвучит. Из трех версий выберем правильную одну, а пока слушаем задание. Каких-то там многоточий не хватает. И кто же исполнил этот маленький отрывок? Вариант 1 – Мия Бойко. Вариант 2 – Мари Крамбрери. Вариант 3 – Полина Гагарина. Прямо сейчас присылай свою правильную версию. Через два топовых трека подведем итоги, назовем правильный вариант ответа и выберем счастливчика, которому достанутся два пригласительных билета на линию Сталина.
0: Гифтайм на Радиус ФМ.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: У нас уже есть победитель, который 2 трека назад правильно и быстрее всех указал вариант ответа. Какого же исполнителя мы загадали по одному слову из строчки? Я ее напомню. Вот строчка у нас выглядела вот таким вот образом. И правильный вариант ответа все-таки Полина Гагарина. И мы поздравляем Люду Бондаренко из Минска. Эти аплодисменты для тебя, потому что самая первая справилась с заданием и угадала, что это действительно Полина Гагарина. Больше нет. Поэтому, Люда, мы тебя поздравляем, и билеты достаются тебе на линию Сталина. И, ребят, для всех напомню, что это еще не финишные розыгрыши, у нас еще будет возможность сразиться за этот подарок. А пока информация для всех, кто хочет круто провести эти выходные. 13 июня в предстоящую субботу на линии Сталина пройдет реконструкция боя афганской войны и показательный заезд БМП. Нас ждет насыщенная развлекательная программа и катание на танке. Билеты на сайте линии Сталина.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка Добробыт. Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение 1 дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк Добробыт. Поддержка, которая работает на ваш результат.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу.by.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Broken Strings. Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless New Religion. А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
2: Пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ритм Летус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13 час на подходе, это значит, что у нас в ближайшие полчаса будет мега-крутое тусе, наполненное яркими исполнителями. 10 треков подряд без рекламы разговоров в эфире Радиус FM тебе точно обеспечены. Будем слушать Fastboy и Topica и трек Forget You. Очаровательная Леди Гага, ее Абракадабра также на низком старте. Ну а раньше всех твоих динамиках Крэш Адамс и его трек New Heart. Оставайся на волне топовой музыки, а также не забывай выбирать своих любимых исполнителей. Голосуй за фаворитов на сайте radiusfm.by. Прямо сейчас вовсю идет музыкальное тестирование. Не забудь выбрать тех ребят, которые вызывают у тебя яркие эмоции. И скоро среди всех участников теста, которые пройдут его до самого финиша, мы разыграем классные подарки. 5 пар беспроводных наушников улетят с помощью рандомайзера кому-то из вас. Поэтому не стесняемся, заходим на сайт и врываемся в следующий час. А тем временем в Беларуси 13.00. Привет. И слушаем Рому Савосика, который готов поделиться актуальными новостями к этому часу.
2: Привет, расскажу о дополнительных поездах на июльские праздники и про новые атаки США по Ирану.
0: В радиусе новостей.
2: Почти 40 миллиардов киловатт-час электроэнергии выработал первый энергоблок БелАЭС. Как отметили на предприятии, работа первого энергоблока способствует укреплению энергетической независимости страны, снижению воздействия на окружающую среду и развитию национальной экономики. Напомню, первый энергоблок был подключен к энергосистеме страны осенью 2020 года, а второй введен в промышленную эксплуатацию в ноябре 2023. БЖД назначила 26 дополнительных поездов на июльские праздники. Они будут курсировать по таким наиболее востребованным направлениям, как Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Могилев. Кроме того, совместно с РЖД назначено 8 дополнительных поездов, которые будут следовать по маршрутам Брест-Санкт-Петербург, Гомель-Санкт-Петербург и Минск-Санкт-Петербург. Безвизовый въезд введен для гостей и участников Славянского базара в Витебске. Он будет действовать с 4 по 31 июля. Иностранным гостям необходимо при себе иметь действительный документ для выезда за границу – загранпаспорт. Оригинальный или электронный билет на мероприятие фестиваля, проводимое в летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск». В Иране 20 тысяч человек остались без воды из-за ударов США. В ходе американского нападения были разрушены резервуары воды, которые предназначались для города Кухистак и 10 деревень. На данный момент подача воды в эти населенные пункты прекращена. Ведется проработка альтернативных путей водоснабжения. Гималайский медведь несколько дней держал в страхе японский город Уцуномия. Начиная с выходных, хищник появлялся в разных частях города и пугал людей. Власти были вынуждены полностью закрыть 94 школы. В итоге ветеринарам удалось выследить зверя и обездвижить выстрелом из ружья со снотворным. К счастью, никто из жителей не пострадал. Дальнейшую судью косолапого нарушителя сейчас решает администрация. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов, сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 14-16, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 13.30, Alice Shuka, Not About Us, в фирменном качающем ремиксе. И для тех, кто пропустил, о чем же здесь поется, само название Not About Us переводится как «Это не про нас». Строчки трека говорят: «Это не о нас, это не обо мне». Здесь все гораздо глубже и больше, чем просто эта мелодия. А сама песня — это история про сложные, порой токсичные взрывные отношения, где люди ссорятся до искр, мирятся, совершают глупости, но никак не могут отпустить друг друга. И раз уж Alice Shuka поет про истории, которые не про нас, но заставляют задуматься, ловив тему очень любопытную и забавную новость от социологов. Исследователи решили выяснить, какие самые нелепые причины придумывают современные пары, чтобы просто поссориться и добавить в отношениях того самого кинематографичного драматизма. И на первом месте в топе оказался пункт: он либо она слишком громко думает или подозрительно молчит. А еще треть опрошенных часто призналась, что устраивали грандиозный скандал своей половинки просто из-за того, что им приснился сон, где партнер им изменил или забыл купить хлеба. Так что, если твоя любимая, либо твой любимый сегодня с самого утра смотрит на вас как на главного злодея вселенной, возможно, вы просто накосячили в ее сегодняшнем сновидении. Как поется в треке, это не про нас, это про нашу осознанность. Ну а мы на Радиус FM ругаться ни с кем не планируем. Мы создаем исключительно идеальную гармоничную атмосферу на эту среду. И самое время узнать, порадует ли нас сегодня погода за окном, чтобы реальность была исключительно приятной.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. В Гродно ночью 13-15 градусов, днем от 18 до 20. В Витебске и Могилеве ночью обещают 13-15 тепла, днем 27-29 жары. В Бресте ночью будет от 14 до 16, днем 19-21 со знаком плюс. Ну а в Минске ночью 14-16, днем 26-28 градусов. В Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 жары.
1: Реклама.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
6: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
7: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Трицены. Трицены.
1: Реклама.
9: Как нейросети экономят часы?
10: Почему космос ближе, чем кажется?
11: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

0: Time. На Радиус FM.
1: 13:40. Прямо сейчас мы разыгрываем абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов Адреналина. Чтобы забрать этот подарок, прямо сейчас просто заходи в группу в Телеграм. Она называется Радиус FM. Не в аккаунт, а именно в группу. Подписывайся на нее. Внизу ищи значок сообщения и готовься прислать прямо сейчас фразу «Хочу адреналин». И все. Задание на сегодня такое. Кто первее справится с этой миссией, через два топовых трека назову имя победителя, который самый скоростной у нас и готовый приводить свое тело в самую настоящую спортивную классную форму. Поэтому не переключайся, будь на волне топовой музыки, и через два трека мы подводим итоги.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: Стоп игра, у нас есть победитель, который первее и быстрее всех написал в нашу группу в Телеграм, она называется Радиус ФМ. Написал сообщение «Хочу в адреналин». Задание сегодня было максимально простым, ребят, поэтому все для вас постарались сделать, чтобы не напрягаться сильно сегодня, без вопросов, без заданий, просто нужно было отправить фразу. И сегодня девочка Олечка, номер телефона заканчивается на 4262. Оль, я тебя поздравляю от всей души, абонемент на месяц занятий в сеть фитнес-клубов «Адреналин» уже твой. И для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске на улице Веры Хажужи. Там широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба «Почувствуй свою мощь» вместе с «Адреналин». И почувствуй любовь от наших исполнителей на Радиус ФМ, потому что до конца часа Альберт Брайт исполнит свой красивый дикий трек, который называется «Wild». А Кирилл Громов на этом прощается с тобой. Я ставлю на паузу наше общение до завтра. В следующий час уже будешь врываться в компании Леши Якимовича. Не переключайся и будь на волне топовой музыки.
0: Gift Time на Радиус ФМ.
2: Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: «Светофор». Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи уже Леша Якимович. У нас среда, 10 июня. И знаешь, среда — это такой переломный момент. Вот экватор недели. До выходных еще нужно дожить. А вот твоя вот внутренняя батарейка уже потихоньку начинает садиться, согласись. Ну и чтобы дожить до выходных было намного проще, по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков без рекламы и разговоров. Ну и давай чуть подробнее поговорим о ближайших трех треках, которые нас ждут. Джованни Ричи и Марк Дэн с треком Let Me Die. Это меланхоличный, но очень динамичный поп-хаус с сильным мужским вокалом. И когда его советуют слушать, а именно с утра по дороге по делам, чтобы быстро проснуться и настроиться на темп дня. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. Также к нам в нон-стоп залетит Поппи Баском с треком Think About Us. Это плотный, такой сочный клубный хаус с пробивным женским голосом. Ну и почему он многим заходит? Потому что это, так сказать, музыкальный энергетик. Чистый ритм без лишней какой-то там душноты. Ну и самым первым к нам залетит Рэй Делтон с треком Call It Love. Это максимально светлый такой танцевальный поп с фирменным мощным вокалом Рэя Делтона. И когда советуют его слушать этот трек, а именно вечером, когда ты уже закрываешь последнюю там рабочую вкладку, закрываешь все рабочие чаты и спокойно выходишь на улицу. Ну что ж, я надеюсь, ты понял, что у нас тут в целом плюс вайбик такой неплохой, поэтому расслабляйся. Мы с тобой на ближайшие 3 часа, можно сказать, скованы. С меня самая топовая музыка, самые топовые и интересные новости, а с тебя просто хорошее настроение. Так что давай, расслабляйся. Ну а я пока быстренько тебе расскажу о самых актуальных событиях. Столица 14.02, всем привет. Ну, точнее, не я тебе расскажу о самых актуальных событиях, а Рома Савосик. Слушаем.
2: Привет, расскажу, что с инфляцией в Беларуси и где нельзя посещать леса.
0: В радиусе новостей.
2: Инфляция в мае в Беларуси замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Рост потребительских цен в целом по стране в первой половине года удается удерживать в рамках целевых показателей, отмечают в правительстве. В мае среди продуктов питания сильнее всего подорожали мороженая рыба и рыбные консервы, зато овощи и грибы в этот же период времени стали дешевле. Запреты на посещение лесов сохраняются в 9 районах Беларуси. Среди них 4 в Брестской области, а также 5 в Гродненской. Полностью открыты лесные массивы в Минском и Гомельском регионах. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. В Ботаническом саду Минска завтра откроется выставка ирисов и пионов. Эти две коллекции считаются одними из самых популярных в столице. Массовое цветение пионов будет проходить еще около 2,5 недель, а ирисов – около недели. Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России, заявил президент Финляндии Александр Стуб. Он подчеркнул, что в первую очередь Евросоюзу нужно стремиться к адекватному диалогу на высшем уровне. Примечательно, что ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, Москва сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры. Это произошло на турнире категории WTA 500 в Лондоне. Она в паре с 19-летней канадкой Викторией Мбока в первом круге соревнований обыграла дуэт Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлиф. Напомню, Уильямс сейчас 44 года. За карьеру она выиграла 23 титула на турнирах большого шлема в одиночном разряде, больше, чем любая другая теннисистка в открытую эру. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 84 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 7 копеек. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 14-16, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Дэнси на Радиус ФМ. И знаешь, вот под этот трек на пару минут чувствуешь себя, ну, просто богом пластики, даже если твои суставы обычно скрипят. Главное, знаешь, это поймать вот этот самый вайб свободы. И говоря о свободе и в целом, наверное, о отношениях, в общем, тут одна новость прилетела. Норвежские ученые из университета Осло провели исследование по ДНК и выяснили одну забавную штуку. В общем, оказывается, генетические невротики — это те люди, которые вечно на панике, тревоге и проверяют утюг по 5 раз, они, внимание, расстаются реже всего. Им просто жизненно необходима вот эта стабильность, чтобы окончательно не сойти с ума. А вот любители риска и вредных привычек разлетаются просто моментально. Так что, если ты сейчас сидишь, переживаешь по мелочам и думаешь, что твоя душность уже всех достала, выдохни, ты самый надежный партнер на этой планете. И наука это тоже гарантирует. В общем, ты золото, береги себя. Ну и знаешь, главное, чтобы погода в Минске нам не подкинула поводов для лишней тревоги. Ну и давай глянем, к чему готовится за окном у нас завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, а местами будут сильные ливни, так что запасаемся зонтиками. В Гродно ночью плюс 13, плюс 15, а днем плюс 18, плюс 20. В Витебске и Могилеве ночью 13-15 тепла, а днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, а днем 19-21 выше нуля. В Минске ночью от 14 до 16 со знаком плюс, а днем плюс 26, плюс 28. И в Гомеле ночью у нас 16-18 выше нуля, а днем 28-30 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
1: Реклама.
7: Алиса, как слушать музыку без подписки?
8: Все просто. Слушай Радиус FM.
7: Алиса?
8: Уже включаю.
1: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Леони сейчас очень красиво страдал и просил кого-то остаться в треке «Stay». И знаешь, вот мы вообще патологически не умеем вовремя отпускать. Ну, знаешь, и причем ладно еще людей. Мы старый растянутый свитер выбросить не можем, потому что, ну в нем же удобно. Ну да, он потертый, ну да, там пара дырочек, ну и что, зато он мой любимый. И знаешь, если ты себя сейчас узнал, то это не ты сентиментальный, а тут даже нейробиологи говорят, что когда мы расстаемся с привычными вещами или там планами, мозг активирует те же зоны, что и при физической боли. То есть выбросить какой-то хлам из шкафа или отменить долгожданную встречу твоему организму в этот момент буквально так же больно, как будто ты только что ударился мизинцем, о тумбочку условно. Да. В общем, жесть какая-то. Так что, если ты сейчас держишься за то, что давно пора отпустить, не вини себя, это просто твоя, так сказать, биология барахлит. Но, я уверен, ты точно сильнее всего этого огромного бага, так что выбрасывай лишнее, дыши глубже, а хорошую музыку и хорошее настроение я тебе уже обеспечу. А уже вот-вот мы послушаем с тобой авторскую программу от Ромы Савойска «Технодзен», где ты узнаешь чуть больше из мира техники. Ты на Радиус FM, не переключайся.
1: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает. Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – заряжающие треки. «Радиус FM» – модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Техноса. Гаджеты. Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Задумывался ли ты, как приложение погоды в твоем телефоне узнает, что на улице дождь? Или как сайт по продаже авиабилетов мгновенно находит цены сотен разных авиакомпаний? Все это работает благодаря технологии с загадочным названием API – Application Programming Interface. Но пусть сложные слова тебя не пугают. Сейчас поговорим о них подробнее.
1: Технодзен.
3: Давай попробуем разобраться на максимально простом примере. Включаем фантазию. Ты сидишь за столиком в ресторане, перед тобой меню. Это то, что ты можешь попросить у, скажем так, программы. А где-то в глубине здания находится кухня. В нашей аналогии это сервер и база данных другой компании. Ну, например, той самой метеослужбы, где хранится вся нужная информация. И ты не можешь сам зайти на кухню и взять еду. Тебя туда просто не пустят. И вот тут появляется официант. Он принимает твой заказ, уносит его поварам на кухню, а затем возвращается к твоему столику с разными вкусностями. Этот официант и есть API. Это набор правил, который позволяет одной программе безопасно попросить данные у другой и быстро получить ответ. Благодаря API твой банк может общаться с интернет-магазином, а навигатор показывает тебе пробки в реальном времени, забирая данные у дорожных служб.
1: Осанка Технодзена.
3: Что в итоге? API — это идеальный пример сотрудничества. Технологии поняли, чтобы создать что-то великое, не нужно делать все самому. Нужно уметь делиться информацией и доверять партнерам. API позволяет абсолютно разным системам говорить на одном языке, сохраняя при этом свои внутренние секреты.
1: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
1: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello! На связи все так же Леша Якимович. У нас все та же среда и все то же 10 июня. Среда. Снова же это у нас экватор недели. Ну и в целом я предлагаю не тянуть, и чтобы этот день пролетел на максимальной скорости, а главное без уныния, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых что ни на есть топовых треков подряд, без всякой рекламы и разговоров. И мы немножко поподробнее познакомимся с первыми тремя треками. Дон Диабло с треком Радио Бэйби. В чем фишка этого трека? Это плотный хаос с прикольным эффектом старого радиоприемника, который, ну, буквально заставляет двигаться, даже если ты этого не хочешь. Тиесто с треком Lay Low. В чем фишка этого трека? Это мрачноватый, такой глубокий ритм с гипнотическим хором, под который хочется бесконечно кивать головой, как будто вот ты та самая собачка на панели в машине. Ну и самыми первыми у нас будут дуэт Алекс Альта и Кей Диди Кей с трека One and Two. В чем фишка этого трека? Это бешеный электронный темп, при этом там еще присутствует такой рваный ритм, который моментально разгоняет твой пульс и тоже хочется сразу в пляс. В общем, устраивайся поудобнее, выдыхай, расслабляйся и просто лови момент. У нас тут свой уютный вайб, где никто никуда не спешит. Ну а мы пока что быстренько пробежимся по новостям. В Минске 15 часов. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу о погодных опасностях и про политику Израиля на Ближнем Востоке.
0: В радиусе новостей.
2: Оранжевый уровень погодной опасности из-за гроз и сильных ливней объявлен в Беларуси на завтра. Синоптики отмечают, что в дневные часы при грозах в отдельных районах также будет шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Что же касается температурных показателей, то столбики термометров в среднем поднимутся до плюс 24 градусов. РИКС продолжает подводить итоги ЦАЭ и ЦТ. Удивительный рекорд был зафиксирован в Витебске. Тут сразу 17 человек получили 100 баллов на ЦЭ по русскому языку. И все они занимались у одного учителя, Елены Моисеевой. Преподаватель награждена грамотами Министерства образования, Управления образования, спорта и туризма Витебского облсполкома. Является отличником образования и лауреатом премии специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Необычная туристическая дорожная разметка появилась в Бресте. Знаки на асфальте появились в двух оживленных точках города – у Стеллы в районе павильона встречи делегаций и на пересечении улицы Московской и Партизанского проспекта. В исполкоме подчеркнули, что указатели помогают гостям и туристам Бреста легко ориентироваться в городе, показывают направление к знаковым местам и достопримечательностям. Политика Израиля на Ближнем Востоке превратилась в фактор угрозы для национальной безопасности Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Таип Эрдоган. Премьер Беньямин Нетаньяху и его преступная сеть своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до такой точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции. Сирия и Ливан — это два независимых государства, но в то же время они являются частью географии нашей любви и братства, подчеркнул политик. Разработчики серьезно ограничивают искусственный интеллект. Например, теперь Siri от компании Apple будет предлагать перерывы в затянувшихся диалогах и напоминать, что она не человек. Одной из опасностей со стороны чат-ботов с ИИ эксперты считают чрезмерную привязанность некоторых пользователей к ним, а также длительное общение с ними как с реальными людьми. В отдельных случаях у человека формируется ИИ-психоз, развиваются бредовые убеждения или ухудшаются существующие проблемы с психическим здоровьем. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 14-16, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Слушай, я вот тут поймал себя на мысли, когда человеку задают вопрос «как дела?», и он отвечает «все хорошо». Я думаю, что он никогда не имеет в виду, что все действительно хорошо. Это знаешь, это просто он имеет в виду, мол, просто не спрашивай. Мне вообще-то еще час в пробке стоять. Вот он говорит «все хорошо», просто чтобы ты отстал. И вот нам здесь спели «All good things», мол, все хорошее когда-то заканчивается. Увы, но это правда, к сожалению. Вот. Ну и давай по традиции я тебе закину один забавный факт. В общем, прикинь, есть такой сайт, называется Music Map. Бельгийский архитектор, ну, видимо, тоже устав слушать одни и те же наборы треков, зачем-то зарисовал генеалогическое древо вообще всей музыки с 1870-х годов до наших дней. Выглядит это как подробная карта метро, где вместо станций — жанры музыки. Нажимаешь на какой-нибудь там noise rock, и тебе не только объясняют, что это за вообще зверь такой, но и дают плейлист, чтобы ты мог проверить, способен ли ты такое слушать, ну, или твой максимум — это шансон по дороге на дачу. В общем, штука прикольная, надо попробовать. Ну, а также нужно попробовать послушать прогноз погоды на завтра, чтобы знать, что нас вообще там ждет.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, а местами будут сильные ливни. В Гродно ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 18, плюс 20. В Витебске и Могилеве ночью 13-15 выше нуля, а днем 27-29 со знаком плюс. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, а днем 19-21 выше нуля. В Минске ночью 14-16 тепла, а днем плюс 26, плюс 28. В Гомеле ночью 16-18 со знаком плюс, а днем 28-30 выше нуля.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: These beautiful things that I've got.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Avalon Rockstone. Vertigo.

0: только что прям отгремели Avalon и Roxton с треком «Vertigo». На русском «Головокружение». И, честно говоря, слушай, вот чтобы поймать реальное «Vertigo», тебе даже, ну, музыка не нужна, да? Достаточно просто слишком резко встать с дивана, и все, твой вестибулярный аппарат уже шлет тебе прощальную открытку, а перед глазами запускается та самая синяя заставочка Windows, по-другому экран смерти. И, в общем, тоже забавный прикольчик. Ученые из клиники Mayo провели исследование и говорят нам, что главный показатель того, что твое тело до сих пор молодое и бодрое, это умение стоять на одной ноге, особенно на левой, ну или на той, которой ты не пинаешь мяч. То есть, если ты можешь простоять так 30 секунд и не махать руками, как ветряная мельница, ты красавчик, и биологически ты в идеальной форме. Так что лови этот баланс, проверяй, молод ли ты еще, держи спину ровно, стой крепко и не позволяй никаким жизненным сквознякам сбить тебя с ног. Ты на Радиус FM, не переключайся, у нас здесь самая топовая музыка.
1: Реклама. Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Веро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
1: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello! Ну что ж, Леша Якимович, все так же с тобой. У нас 10 июня и среда. И лови забавный факт. В общем, 10 июня в мире отмечают День шариковой ручки. Самого простого инструмента, которым были записаны миллионы великих текстов. И к нам это тоже относится, потому что миллионы великих текстов песен. Ну и по этому поводу, это, как по мне, хороший повод отложить клавиатуру и просто послушать наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. А именно, это десяточка, 10 самых топовых треков без рекламы и без единых разговоров. Познакомимся чуть поближе с тремя первыми треками. Дэвид Гетта и Тедди Свимс с треком «Ган, ган, ган». Интересный факт про этот трек. Дэвид Гетта назвал эту коллаборацию маленьким волшебством. Тедди настолько идеально попал в ритм, что вокал даже не пришлось выравнивать на компьютере. Ну и слушаем этот трек. Также у нас прозвучит Purple Disco Machine с треком Substitution. В чем фишка этого трека? Это сочный диско-ритм с винтажными клавишными, под который физически не получается стоять на месте. Ну и самым первым к нам в нон-стоп залетит Алекс Уоррен с треком Ordinary. И в чем фишка этого трека? Это пронзительная масштабная поп-баллада с эпическим хором, которая буквально пробирает аж до мурашек. Вот слушай. Ну, согласись, на секунду пошли мурашки, да? В общем, устраивайся поудобнее, расслабляйся. Рабочий день уже потихоньку движется к концу. На ближайшие 30 минут самая топовая музыка, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01. Привет-привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик. Слушаем.
2: Привет, расскажу, кому стоит отказаться от поездок на авто и кто станет новым главным тренером мадридского Реала.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Китай продолжают активную подготовку к проведению первого форума регионов. Сегодня степень готовности в онлайн-формате обсуждает белорусское посольство в Пекине, облсполком и Минский горосполком, а также профильные организации. Подробностями поделился посол Беларуси в Китае Александр Червяков.
3: Ключевым моментом форума, конечно, будут являться те проекты, которые сегодня будем рассматриваться. Ведь основная задача нам прикладной характер таких мероприятий, чтобы они давали импульс новым экономическим контрактам, договорам, о соглашении, меморандумов. Поэтому сегодня очень важно посмотреть, на каком уровне у нас находится подписание контрактов, договоров. И при необходимости те направления, которые необходимо ускорить, как раз сегодня будем и обсуждать.
2: Некоторым водителям стоит отказаться от вождения в ближайшие дни, говорится в сообщении МВД. Причиной стала жаркая погода, которая в последнее время установилась в стране. В ведомстве предупредили, для двух категорий автолюбителей поездки могут быть небезопасны. Так, речь идет о метеозависимых и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. По мнению МВД, в жаркую погоду водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Более того, у многих появляется усталость, головокружение, вялость и сонливость. Более 50% поляков негативно оценивают работу правительства во главе с Дональдом Туском, показали данные соцопросов. Еще 33% респондентов позитивно отзываются о руководстве страны, а 13% выбрали ответ «не знаю». Это красная карточка для правительства Дональда Туска, заявил один из польских политологов. Легендарный тренер Жозе Мауриньо согласился возглавить мадридский Реал. До этого он тренировал португальскую Бенфику. Ожидается, что о подписании португальца сливочные объявят уже в ближайшее время. По данным инсайдера Фабриция Романа, Мауриньо уже находится в Мадриде, а его презентация состоится завтра на стадионе Сантьяго Бернабеу. Планируется, что тренер и Реал подпишут трехлетний контракт. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 84 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 7 копеек. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы были новости, о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 14-16, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Билли Айлиш поет про то, какая она опасная и плохая. Ну, слушай, быть реально плохим парнем сегодня — это когда ты приходишь в гости к маме и говоришь, что ты не будешь ее суп. Вот это бунт, и вот это вот настоящий риск. А у Билли так, ну, легкие капризы. Но вообще верить в странные знаки судьбы — на самом деле тема-то рабочая. И вот в Лондоне обычный строитель по имени Джош Смолс на работе откопал капсулу времени аж 64-го года. 1964 года. А внутри была записка: «Чувак, найди на скачках лошадь с рождественским именем и поставь на нее». И он ведь реально пошел, нашел лошадь по кличке Рождество, поставил и сорвал куш. В общем, жизнь на самом деле такая удивительная штука. И мы тут вроде строим планы, пишем резюме, а надо было просто искать финансовые советы от призраков прошлого под кустами в парке. Вот, так что если ты сегодня в чем-то сомневаешься, забей. И делай, как велит тебе сердце. Твоя интуиция тебя точно не подведет, все обязательно получится, я в тебя верю. Ну а чтобы точно не прогадать с планами на завтра, давай глянем, что там у нас по прогнозу погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, а местами будут сильные ливни. В Гродно ночью плюс 13, плюс 15, а днем плюс 18, плюс 20. В Витебске и Могилеве ночью тоже плюс 13, плюс 15, а днем плюс 27, плюс 29. В Бресте ночью 14-16 тепла, а днем 19-21 со знаком плюс. В Минске ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 26, плюс 28. И в Гомеле ночью плюс 16, плюс 18, а днем плюс 28, плюс 30.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Напиток газированный Дарида «Снежок». Всего 2,19 за 1,45 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи. radiusfm.by.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек. На Радиус FM.

0: Это были BTS с треком Swim. Трек «Чистая жизнь», знаешь, вот он про то, что иногда полезно просто расслабиться и плыть по течению, а не пытаться выгребать против шторма. Ну, знаешь, вот это состояние, когда ты планируешь великие дела, а жизнь аккуратненько укладывает тебя на спину и шепчет «Тихо, сегодня ты просто плывешь как бревнышко, смирись». И это даже научно обосновано. Недавно ученые доказали, что умение вовремя, ну, скажем так, забить и отпустить ситуацию снижает уровень гормона стресса почти наполовину. То есть пока перфекционисты выжигают себе нервные клетки из-за какой-то ерунды, ты просто плывешь по течению и физически молодеешь. В общем, держись на плаву, и все у тебя будет ровно. Дальше тебя ждет уже Оля Венская с ее автодрайвом. 17.00 она будет здесь, и она точно поддаст газку твоему дню, а точнее уже вечеру. И обязательно загляни на наше музыкальное тестирование к нам на сайт radiusfm.by. Мы там разыгрываем 5 пар классных беспроводных наушников, а суть абсолютно простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально тебе понравились, и ты автоматически в игре, а победителя выберем абсолютно рандомным способом уже совсем скоро. Ну, на сегодня у меня все. С тобой был Леша Якимович. Спасибо, что был со мной. Услышимся уже завтра в это же время, в этом же месте, ровно в 14.00. Желаю тебе классного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
9: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
10: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цуд. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.by» и по телефону плюс 375. 544-788-8026 8 Агапа, 21-го червеня.
1: Реклама.
11: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
11: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
11: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
11: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
11: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Жаркий вечер, лето, поздние закаты. Время, конечно же, завершать работу. Время слушать топовую музыку радио СФМ. Время наслаждаться жизнью. И, конечно же, давай-ка это делать под топовую музыку радио СФМ. Здесь столько всего подзаряжающего в ближайшее время, плюс интерактивы, самое жаркое общение с тобой и, конечно же, подарки, которые доставят тебе еще больше ярких эмоций этим вечером. Я, Ольга Венская, уже здесь, в прямом эфире для тебя и, конечно же, для тебя. Прямо сейчас будут самые актуальные новости вместе. Идем в новый час, и для кого-то это точно окончание рабочей части дня. 17:00 в Беларуси. А будет еще горячее, потому что в студии Наталья Ленская. Наташ, привет, какие новости?
2: Привет. В этом выпуске расскажу, когда появятся результаты ЦТ по госязыкам и профильным предметам и какие машины неинтересны автоугонщикам.
0: В радиусе новостей.
2: Абитуриенты узнают результаты ЦТ по профильным предметам 16 июня, а по русскому и белорусскому языкам 18 июня. СМС-рассылка будет идти с 15 до 20.00. Рассылка бесплатная и только на тот номер, который указывали при регистрации. Настоящее письмо приходит от имени rix.by, а в сообщении указаны только предмет, балл и номер бланка. В Беларуси планируют расширить перечень специальностей с оплачиваемыми практиками в колледжах. Об этом рассказали в Министерстве образования, пишет Белта. Раньше такие выплаты были только у студентов профтехучилищ, а теперь механизм перенесли на уровень среднего специального образования. Студент получает 75% от заработанного за товары или услуги, которые он произвел во время практики на предприятии. В Беларуси за 5 месяцев зарегистрировали на 30% меньше случаев острых кишечных инфекций. Об этом сообщил эпидемиолог Республиканского центра гигиены Влада Запольская. Снижение связано с тем, что сезонный подъем ротавируса в этом году был ниже обычного. Тем не менее, врач напоминает: мойте руки, выбирайте безопасные продукты и не покупайте разрезанные арбузы и дыни. Европейским странам пора возобновить диалог с высшим руководством России и наладить дипломатические переговоры. Об этом заявил президент Финляндии. При этом Александр Стубб подчеркнул, что не видит себя в роли переговорщика. По его мнению, инициативу должны проявить крупные игроки – Франция, Германия и Великобритания. Именно этим странам стоит представлять интересы Европы в дипломатических переговорах с российской стороной. Российский автоэксперт рассказал, какими машинами не интересуются угонщики. По его словам, это старые, дешевые и неликвидные автомобили. Их невозможно выгодно продать. Если же злоумышленник нацелен на конкретную машину, его не остановит даже яркая аэрография или крутая сигнализация. Угон теряет смысл только тогда, когда стоимость взлома становится слишком высокой. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiosfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Бресте ночью 14-16 тепла. Днем 19-21, в Минске ночью 14-16, днем 26-28 тепла, и в Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Союз FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Петя.
1: На Радиус ФМ «Автодрайв». «Тачки тайм».
2: Точное драйвовое 17.15, и вот что тут вирусится в трете. Один из пользователей заехал заправиться в автомобиль на одну из АЗС Белроснефти и заметил там необычного заправщика. Фото с героем он тут же выложил на свою страницу, и столько комментариев тут сразу написали, столько лайков поставили. Дело в том, что здесь установлена скульптура Валли на заправке Белроснефти. Правда, выглядит это очень-очень красиво. Знаменитый робот-мусорщик из одноименного мультфильма «Валли». Он, конечно же, в свое время взял множество кинонаград, но вот теперь всем напоминает про то, что да, нужно быть аккуратным, нужно не разбрасывать мусор, потому что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Помни об этом. Но если ты сейчас прям, у тебя глаза загорелись, и ты хочешь сделать фоточку вместе с роботом Валли, то знай, что находится эта заправка на следующей истории. Город Минск, улица Серова, 2, Слуцкий гостиниц. И там уже, говорят, большой поток водителей, потому что много желающих запечатлеть себя рядышком с Валли. Ну что, куда бы ты ни направлялся, топовая музыка Радиус ФМ всегда с тобой.
1: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радиус FM Автодрайв. Что, где, куда?
1: Точное драйво 18.24 предлагает тебе сегодня передвигаться по Минску, чтобы не попасть в пробку на речном трамвайчике. Такая услуга доступна всем посетителям Минского парка Горького. Этот транспорт уже вовсю перевозит пассажиров. И, кстати, он достаточно знаменит, есть у него свое название. Катер «Августин», и это один из символов этого парка. И удивительно, что курсирует трамвайчик просто вот по наполняемости. Вот пришло нужное количество людей, трамвайчик поехал. То есть четкого расписания нет, но всего на борт может он принять 27 человек. Маршрут от парка Горького до музыкального фонтана возле парка Янки Купалы занимает 20 минут. Водные прогулки проходят ежедневно до 22.00. Так что, мне кажется, это хороший способ и быстро добраться до какой-то части города. Во-вторых, проветрить голову в буквальном смысле. Ну и просто насладиться красотами города Минска в эту пору года. Наш город особенно прекрасен.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.33 точное драйвовое. Далее в эфире топовой радиостанции страны принимает трек «All I Know» от «Rudimental». Также Ларин и ее знаменитая тату. И немножко чила от интересной певицы Неа со Швеции «Some Say». Кто бы что ни говорил, но вот искусство расслабляться в моменте, видеть прекрасное здесь и сейчас мгновение, не брать с собой мысли о работе домой в этот прекрасный летний вечер. Надеюсь, что тебе это искусство по силам. Ну а Радиус FM прямо сейчас на дорожку. Может быть, ты задумал прогуляться сейчас по городу Минску в частности. Расскажет тебе информацию о погоде. В Минске шикарная погода, настоящее лето, плюс 21. Осадков сегодня не ожидается, а закат случится в 21:40. Так ли все по-летнему прекрасно будет завтра, расскажу прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, на завтра, 11 июня, синоптики нам рассказали, что погоду будет определять атмосферный фронт, который смещается с юго-запада Европы, и неустойчивая воздушная масса. Поэтому переменная облачность, поэтому грозовые дожди и местами сильные ливни. Что касается показателей температурных, то ночью они составят по стране 18 градусов со знаком плюс, а вот дневные показатели будут следующими. Кое-где они, кстати, будут пониже, чем сегодня. Например, это Гродно. Здесь днем 18-20 выше нуля и грозовые дожди. В Бресте плюс 21 и тоже грозовые осадки. В Минске завтра тоже будет дождливый денек, но при этом знойный, жаркий, 28 со знаком плюс. Далее в Витебске еще жарче, плюс 29, но без осадков. Могилев 27-29, выше нуля, без осадков. В Гомеле тоже будет очень жаркий день, дождя не ожидается, но при этом 28-30 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
3: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка Добробыт. Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк Добробыт. Поддержка, которая работает на ваш результат.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
5: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое Юки, пломбир ванильный. Всего рубль 29 за 75 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
9: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
9: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точно, драйвовая 17.43. У меня для тебя есть одна загадка. Я уверена, ты ее быстро разгадаешь и получишь максимум удовольствия. Еще подарок от Radius FM в придачу. Это беспроводные наушники. Классные Bluetooth-наушники от Radius FM. То, что нужно, их слишком много не бывает. Можно, если что, кому-то передарить. Хотя вот именно от Radius FM я бы оставила себе настолько они стилевые. И, кроме того, задание-то очень приятненькое. Заходи в телеграм-канал Radius FM. У нас для тебя картиночка, где мы какой-то известный трек запрятали. Тебе нужно догадаться по этой картинке, о каком треке идет речь. Пиши ответ в комментах и жди мой звоночек. Через пару топовых треков появишься в эфире.
0: Автодрайв на Радиус FM. Наша

0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
3: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
4: Светофор. Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
5: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
4: Мой совет. Лечись, сосед.
6: Диавен.
7: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Ликфарм Беларусь».
9: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
10: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
11: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
12: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Майонез Махеев провансаль с лимонным соком всего 6,99 за 770 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте europt.by и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама. На Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек.
13: Кибертрек.
14: На связи Ваня. Ваня, привет. Алло.
15: Здравствуйте.
14: Ваня, ну что там на берегу неба? Как дела?
15: Нормально.
14: Диму Билана видели?
15: Да.
14: Да. Ну, слушайте, такое ощущение, что Иван как будто на допрос попал. Не переживай, Иван, это просто прямо сейчас...
15: Волнуюсь просто, да, поэтому.
14: Я озвучила ответ на наш интересный кибертрек, который мы, во-первых, зашифровали в картинке. Сейчас еще один трек появится в нашем эфире. У меня есть нейропомощник, зовут его и Игорь. Поздоровайтесь, пожалуйста.
15: Здравствуйте, Игорь.
16: Привет. Ну что, поиграем?
14: Мне кажется, Иван как-то насторожился, как будто...
15: Да-да.
14: Так, Иван, ну ты готов? Готов?
15: Да, готов.
14: Смотри, и Игорь, он такой очень непростой, он такой замороченный. Он, знаешь, он взял трек, очень известный, правда, очень известный, прям вирусится везде. Он взял слова этого трека, переиначил, ну такие синонимичные подобрал. А вот что из этого получилось, ты сейчас послушаешь, поэтому просто сделай звук погромче. И Игорь заходит в наш чат.
16: Загружаю трек.

0: очевиден ответ, если ты, конечно, активный пользователь ТикТока. Ну-ка, Ваня, рассказывай. Ну, прям вирусится везде просто. Мне кажется, вот говорят, некоторые песни прям из каждого утюга, из каждого ТикТока лезут. Так вот этот, про этот трек. А потом кажется, что Ваня сам на этот трек снял 20 видосов. А в моменте просто не понял. Я потом понял, а потом как понял? Ну-ка. Ну.
1: Может, Катя Лель мармеладный?
0: Ой, мой мармеладный, мне кажется, ты не прав.
2: Не расстраивайся. Мы ждем тебя с Олей на следующих играх.
3: Я экспонат, ты мой фанат.
1: Блин.
0: Нет, это не блин, это Мия Бойко.
1: Да-да-да, все.
0: Ну все, отправляю тебя снимать ТикТоки. И желаю тебе много-много просмотров и лайков. Но пока у нас в эфире получается дизлайк, в таком случае наушники от Radius FM переходят в завтрашний день, поэтому завтра играем. Но проверь подписочку на телеграм-канал Radius FM. Жду тебя прямо сейчас.
4: Автодрайв на Radius FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Но я, в отличие от многих, если обещаю, то обязательно сделаю. Вот пообещала тебе классный аэрогриль фирменный от Радиус FM. И вот на этой неделе это главный приз в Абракадабре. Она уже запущена в нашем телеграм-канале Радиус FM. Заходи, проверь подписочку. Отгадай Абракадабру по трем подсказочкам. И жди мой звоночек в прямом эфире. Пообщаемся, обсудим кого-нибудь и просто хорошо проведем время. А в результате еще и вот такой подарок получишь от Радиус FM. Аэрогриль будет твоим. Ну, а прямо сейчас я поздравляю тебя с окончанием рабочей части этого дня. В часах 18:01. Я здесь не одна, в студии Радиус FM Наталья Ленская. И самая интересная новость. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Далее расскажу, как изменится движение в Минске из-за строительства третьего кольца и почему сотрудников Минобороны Великобритании считают некомпетентными.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси снижается количество краж, в том числе и велосипедов, и дачного имущества. Об этом сообщил представитель МВД Михаил Жильцов. По его словам, кражи велосипедов составляют около 6% от общего числа. Но их количество снижается во многом благодаря камерам видеонаблюдения. А основной причиной успеха преступников, по мнению правоохранителей, остается беспечность самих владельцев. Сегодня с 10 вечера в Минске изменится схема движения на улицах Ратомской и Тимирязева. Там начнутся работы по строительству третьего транспортного кольца. Движение на участках ограничат, количество полос на Тимирязева уменьшат до 2 в каждую сторону, а остановку Ратомская перенесут. ГАИ просит водителей и пешеходов заранее выбирать другие маршруты. Белорусская железная дорога запустит 26 дополнительных поездов в июльские праздники. Дополнительные составы будут курсировать со 2 по 6 июля. Из них 18 по внутренним маршрутам, например, из Минска в Брест, Гомель и Могилев. А еще 8 поездов свяжут Беларусь с Санкт-Петербургом. Уточнить расписание можно в приложении «БЧ Мой поезд» или по телефону 105. Компания BYD планирует потратить около 2 миллиардов евро на развитие сети супербыстрых зарядок для электромобилей в Европе. Новая технология позволяет зарядить машину на 70% за 5 минут, даже при минус 30 градусах. Каждая зарядная станция обойдется почти в 580 тысяч евро. К 2027 году китайский производитель хочет установить в Европе 3000 таких станций. Сотрудники Минобороны Великобритании потеряли сотни телефонов и ноутбуков на сумму более 1,6 миллиона фунтов. С января 2024 года по март 2026 пропали 545 ноутбуков и планшетов и 744 телефона. При этом украли, по данным ведомства, лишь малую часть. Остальное сотрудники просто утеряли. Депутаты уже назвали случившееся кризисом безопасности и элементарной некомпетентностью. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,77, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 84 копейки, 10 китайских юаней 4,07. И коммерческая информация и предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых. Срок до 15 лет. Сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Бресте ночью 14-16 тепла, днем 19-21. В Минске ночью 14-16, днем 26-28 тепла. И в Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: яркая. Три подсказки. Для тебя есть телеграм-канал. Заходи, пожалуйста, проверь подписочку. Оставляй ответ в виде в комментариях. А подсказка следующая. В Древней Персии это считали символом ссор, сплетен, семейных неурядиц. Древние греки так ценили это, что приносили это в жертву богу Аполлону. А сок из этого чрезвычайно популярен среди легкоатлетов и тяжелоатлетов. О чем идет речь? Есть какие-то версии? Если да, пиши и через... Три топовых трека появишься в нашем прямом эфире и посражаешься за главный подарок этой недели от Радио ФМ «Аэрогриль».
1: Автодрайв на Радио ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:24, точное, драйвовое. С нами на связи сегодня Виталя. Виталя, привет. Алло.
2: Здрасте.
1: Ну как, рабочий день проходит? Или ты уже, может быть, отдыхаешь?
2: Ничего, пока еще работаем, но уже скоро конец.
1: Ну, у нас с тобой все только начинается прямо сейчас в эфире Абракадабра. Смотри, 7 виртуальных наушников есть у тебя, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус ФМ. Отгадаешь, будешь претендовать на аэрогриль. Не отгадаешь, значит, просто будешь хорошим человеком. Ну что, готов назвать первую цифру?
2: Окей, готов.
1: Окей, тогда называй от 1 до 7, пожалуйста.
2: Так, ну вот сегодня среда, пусть будет троечка.
3: Мы не готовы!
1: Готовы вы как-то, Виталий, нужно как-то подсобраться, что ли. Может быть, у вас все мысли о работе, а нужно думать о чем-то прям приятном, расслабляющем. Попробуйте, вот о чем-то, вот подумали сейчас про... Есть любимая еда? Вот какое-то блюдо.
2: Ну, много всяких разных, да, есть.
1: Ну, вот свекла, которую мы загадывали сегодня, она твоя любимая?
2: Нет, она не входит в этот
1: холодник. Нет? Не то?
2: Ну, не холодник, то. Можно с натяжечкой.
1: Ну, хорошо, подумай про холодник, сейчас назови цифру. Цифру давай, называй.
2: Ну, пусть будет единичка.
3: Сомнительно, но окей.
1: Видимо, о чем-то еще нужно более приятном подумать, Виталику. Итак, поехали. Следующая цифра.
2: Так, 4 пусть будет.
4: Мне скоро понадобится психиатр.
1: О, Виталий, у меня такое чувство, что мы с вами играем так же долго, как рабочий день сегодня длится. Просто бесконечно. Но ничего, я верю, что финишная где-то прямая рядышком. Итак, еще одна попытка.
2: Так, 7. Ну.
5: Думай, когда ты что-то говоришь.
1: Хотя, что-нибудь подскажет рядом, Виталик. Эх, Виталик. Мне кажется, Виталик готов просто сдаться. Уже практически такое настроение. Ты знаешь, мне кажется, тебе нужно переставать мучить.
6: Да за что ж мне эти мучения?
1: А тем более, что у нас уже есть лидер на этой неделе. Я уже понимаю, что с первой попытки ты точно не отгадал, поэтому можно завершать эту историю. Давай послушаем, где же все-таки прятался топовый трек Радиус ФМ. Итак, внимание.
7: Привет, я Иван, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 6.
8: Я глажу твои прятки, да.
1: Валя Дмитриенко здесь прятался у нас под номером 6. Но, Виталик, зато ты такой болтливый. Было приятно с тобой о том, о чем поболтать, то все обсудить. Хорошо, вечер тебе желаю.
2: Вот. Да, до свидания.
1: Мне кажется, расстроился как-то Виталик. Виталик, специально для тебя следующий трек сделай, просто звук погромче.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
9: Запрашаем на Купале-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
10: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
11: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
12: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены суд. Кока-кола 3,99 за 2 литра. Стивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 8 по 21 червня.
0: Реклама. Радиус ФМ. Наше.

0: Радиус FM Автодрайв.
1: Что там будет next summer, следующим летом? Какая разница? Давай-ка лучше наслаждаться этим летом. Тем более, что оно уже в разгаре, 10 июня сейчас на календаре, плюс 22 на градуснике. Все красиво, будет еще ярче, еще теплее. Роберт Кристиан в самое ближайшее время и топовый трек «The Day Before». Также послушаем «Hands Up» трек от Мерка и Кремонт. «He Lost Control» от Эдди Свеймс. Мне почему-то этот трек ассоциируется вот с какой-то такой тяжелой походкой, когда ты прям заработался, посмотрел на часы, уже, правда, пора покидать рабочее место. Поэтому, знаешь что, выходи налегке, пожалуйста, включая погромче топовую музыку Радиус FM, и не просто легкой походкой, а буквально танцуя, иди по этому классному летнему вечеру. Дело в том, что завтра в некоторых городах похолодает.
0: Радиус FM о погоде.
1: Смотри, в Бресте всего 19-21 со знаком плюс, при этом грозовые осадки. Гродно тоже, молнии, гроза, дождь и плюс 20. В Минске тоже обещают дождливый денек и до плюс 28. В Витебске теплее, плюс 29, но без осадков. Далее, Могилев тоже плюс 29, без осадков. А вот жарче всего из областных центров. В Гомеле здесь до плюс 30, и, что приятно, тоже без осадков.
0: Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Шоколад Альпин Голд. Всего 2,99 за 80 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: «18.42. Тело в теме», что сейчас сезон клубнички. Клубники много продается, особенно брестка. Она такая вкусная. Ну и к тому же клубника богата витамином С. Это мощнейший антиоксидант. Ну и к тому же витамин С в нашем организме не накапливается. Не создается депо. Витамины его нужно возобновлять снова и снова, поэтому это важно. Есть клубнику и не только. Так вот, есть такое предложение приготовить не просто клубнику, а клубничный чиа-пудинг. Очень легко он делается. Добавляется просто в размятую клубнику греческий йогурт, добавляется семена чиа, это тоже очень полезная история. Может быть, немного подсластителя, это уж по вкусу. Ну и далее отправляется в холодильник на 2-3 часа, а дальше получаешь такой вкусный десерт, такое вкусное блюдо, которое обычно в ресторанах берешь за достаточно большие деньги. А здесь я сам сделал своими ручками, и вкуснейший, полезнейший десерт получаешь. По калориям совсем немного, буквально 150 калорий на порцию. Это совсем мало, но как вкусно и, самое главное, как полезно.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ.
3: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ. 18+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.49, точное драйвовое. Ты знаешь, есть очень классный аксессуар, кольцо в виде шестигранной гайки. Продается на маркетплейсах. И мне кажется, это не только красиво, но еще это успокаивает нервишки, что важно в конце рабочего дня. Ты вот этот самый шестигранник поворачиваешь на руке, и потихонечку твои руки испытывают сенсорную нагрузочку, и все, стресс как будто начинает уходить. На самом деле выглядит, во-первых, очень эффектно, ну и, конечно же, форма обращает на себя внимание. Более того, производители заморочились материалом. Кольцо сделано из ювелирного сплава с серебряным гальваническим покрытием. И мне кажется, может служить очень классным подарком. Поэтому, если вдруг мучился над тем, что подарить вот кольцо гайка, это то, что сейчас в тренде, это то, что в том числе предлагают и дизайнеры самых модных домов. Поэтому делай выбор это в пользу себя, может быть, своего классного расслабляющего настроения, либо выбирай эту историю в качестве подарка. Мне даже кажется, человек, которому ты сделаешь такой подарок, будет очень-очень рад. Но я буду рада, если ты сделаешь звук погромче и послушаешь вместе со мной еще больше топовой музыки в эфире Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
5: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+ от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удачу в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама.
6: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
7: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
6: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
8: Мы говорим вам 4!
9: Да!
6: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
9: Так можно было, да?
6: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Автодрайв наполняет пространство только топовая музыка, те хиты, за которые ты голосуешь всем сердцем. Без лайка у нас на сайте radiosfm.by. И вот мы собрали 10 топовых треков, которые прозвучат подряд без перерывов на рекламу и разговор. Это будет Артем.

0: топовой музыки. Это будет настоящая вечеринка. Ну и что, что рабочая неделя в разгаре. Вечером в среду самое то. Что такое устроить? Очень энергично затратное, но безусловно приятное. 19.00 в Беларуси. Наталья Ленская пришла и новости принесла. Наташ, привет.
1: Привет. Далее расскажу, сколько нот заложено в музыкальную дорогу к Беловежской пуще и автомобили каких марок считаются самыми надежными.
2: В радиусе новостей.
1: На совместном заседании Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России подвели итоги исполнения бюджета союзного государства за прошлый год. Доходы составили больше 7,5 миллиардов российских рублей, расходы – 6,8 миллиарда. Финансировались 7 совместных программ, а также капремонт Брестской крепости и мемориала «Буйническое поле». Среди приоритетов – кооперация и импортозамещение в промышленности. В Беларуси в реестр перевозчиков включено 37 тысяч водителей такси. Услуги официально оказывают около 10 тысяч перевозчиков. Транспортные инспекции отметили, что внедрение реестра позволило навести порядок в этой сфере и повысить безопасность поездок. А лицензирование для пассажирских автоперевозок в ближайшее время могут отменить. На подъезде к Беловежской пуще открыли музыкальную дорогу. На 700 метров полотна нанесли почти 4000 шумовых полос. Если проехать по ним, можно услышать мелодию знаменитой песни «Беловежская пуща». Проект вдохновлен гомельским опытом, но брестские дорожники сделали свою версию – 52 ноты и полный первый куплет. О приближении к необычному участку предупреждает специальный знак. Портал IC Car составил рейтинг самых надежных марок автомобилей. Исследователи оценили вероятность того, что автомобиль сможет без серьезных проблем проехать более 400 тысяч километров. Первое место заняла Toyota. 17,8% машин этого бренда достигают указанного пробега, то есть почти каждое пятое. На втором месте Lexus 12,8%. Тройку лидеров замкнула Honda 10,8%. Суперкомпьютер Опта назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира 2026 года. Вероятность ее победы – 16%. На втором месте Франция – 12,9%. На третьем – Англия. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, а действующий чемпион – Аргентина. К слову, предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери одни из 5 беспроводных наушников от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Бресте ночью 14-16 тепла. Днем 19-21, в Минске ночью 14-16, днем 26-28 тепла, и в Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так что Робин Шульц и Али, да, завершили блок с 10 топовых треков. In Your Eyes, так назывался этот топовый трек. Надеюсь, в твоих глазах сейчас отображается любимый человек. И вместе вам просто классно проводить время. И, конечно же, в компании Radios FM это время ощущается как особый топ. И далее, надеюсь, что абсолютно топ будет и погода на завтра. А завтра уже у нас 11 июня.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Ну, погода, честно говоря, где-то топ, а где-то топовый топ. Ну, вот смотри, в Бресте похолодает 19-21 выше нуля, при этом дождь, гроза. В Гродно тоже до плюс 20, при этом тоже грозовые осадки. В Минске тоже дождь с грозой до плюс 28. Жарко и дождливо. Далее Витебск 27-29 без осадков, столько же в Могилеве до плюс 29. Без дождей ожидается в Гомеле, здесь 28-30 со знаком плюс.
0: Как нейросети экономят часы?
2: Почему космос ближе, чем кажется?
3: И как защитить тех, кто нам дорог?
0: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

0: Да, город зажигает сердца, город зажигает окна. Ну и закат сегодня случится в 21:40, тем не менее. Это хороший момент для того, чтобы послушать топовую музыку. Только что звучал трек Алана Уокера «Broken Strings». Надеюсь, тебе понравилось. Тогда голосуй за него всем сердцем на сайте radiosfm.by и формируй идеальный плейлист, за что получай подарки. У нас на сайте radiosfm.by есть ссылочка на музыкальный тест. И те, кто пройдут этот тест, будут участвовать в розыгрыше 5 пар Bluetooth-наушников от Radios FM. Ура! И тогда ты будешь просто не отлипать от плейлиста Radios FM. Мы на этом рассчитываем. Еще больше топовой музыки. Далее Дэвид Гетта, Биби Рекса, I'm Good. Надеюсь, это я тебе по итогам сегодняшнего классного рабочего дня.
1: Автодрайв на Radios FM. Топ-чарт Radios FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Broken Strings. Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless New Religion. А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiosfm.by.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. Госорганы и некоторые организации теперь могут в онлайн-режиме проверять дипломы и аттестаты белорусов. Новая услуга на портале «Е-послуга» заработала с 8 июня. Данные передаются автоматически от системы к системе, без участия человека. Доступ к сведениям получат только те организации, которые согласованы с Министерством образования. В Беларуси ввели лимит задолженности на мобильную связь. По умолчанию максимальный минус на балансе – 225 рублей. Это сделали, чтобы люди не получали огромные счета за роуминг, как бывало раньше. Например, после поездки на Мальдивы приходили счета на 18 тысяч рублей. Также операторы не смогут подключать платные подписки через всплывающие баннеры только после того, как абонент сам отправит СМС или USSD-запрос. В Беларуси сейчас действует 400 студенческих отрядов, в которых заняты больше 6,5 тысяч молодых людей. Ребята работают на производстве, в сфере услуг и в детских лагерях. По мнению властей, это хороший пример профориентации. Студенты получают навыки, опыт и дисциплину. Многие после таких работ остаются на предприятиях уже на постоянной основе. Сегодня во Франции железнодорожники объявили 24-часовую забастовку. Они требуют повысить зарплаты и остановить создание дочерних компаний для главного железнодорожного оператора страны. По данным профсоюзов, не работает почти каждый второй железнодорожник. Отменен каждый третий скоростной поезд и каждый второй поезд дальнего следования. В Италии 63-летний отставной чиновник уже больше 9 месяцев живет в своей старой машине. Из-за низкой пенсии он не может снять квартиру. Мужчина работал в школьной канцелярии и вышел на досрочную пенсию по здоровью. Он обращался за помощью в соцслужбы, но ответа не получил. И теперь подал жалобу на бездействие госорганов. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Бресте ночью 14-16 тепла. Днем 19-21, в Минске ночью 14-16, днем 26-28 тепла, и в Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Бресте ночью 14-16 тепла. Днем 19-21, в Минске ночью 14-16, днем 26-28 тепла, и в Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Как нейросети экономят часы?
2: Почему космос ближе, чем кажется?
3: И как защитить тех, кто нам дорог?
0: Ответ один. Шоу с толком на «Радиус ФМ».

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Ленская. Беларусь и Китай продолжают подготовку к первому форуму регионов. Историческое событие пройдет в начале июля в провинции Ганьсу. Сегодня на онлайн-связь с посольством в Пекине вышли облсполкомы, Мингорсполком и профильные организации. Цель – проверить готовность документов к подписанию. Форум примет город Ланчжоу. Организатором с белорусской стороны выступает Гродненская область. У нее с провинцией побратимские связи. В Минске прошел торжественный прием в честь Дня России. Рады праздновать этот день вместе с братьями-белорусами, заявил посол России Борис Грызлов. Он отметил, что сейчас для некоторых стало модным отказываться от своей идентичности и заискивать перед Западом, в то время как народы Беларуси и России сделали выбор в пользу единения. За 5 лет взаимная торговля выросла до 4,3 триллионов рублей, а турпоток достиг рекордных 6 миллионов человек в год. Премьер Александр Турчин на примере Лидского молочно-консервного комбината обсудил развитие всей молочной отрасли. Беларусь производит молока в 3 раза больше, чем потребляет. Остальное отправляет на экспорт. Завод в Лиде загружен почти на 100%. Говорили об экспортной стратегии. Как эффективно поставлять продукцию в страны дальней дуги. Производители обещают бороться за своего потребителя и удивлять вкусными новинками. Абитуриентам продолжают приходить результаты ЦТ по профильным предметам. В этом году снова выросло число 100-бальников. Больше всего их по математике, обществоведению и английскому языку. Средние баллы почти по всем предметам превысили 60, а лучше всего сдали химию, физику, иностранный язык и историю Беларуси. В нашей стране в разгаре сезон цветения пионов. Фермерские хозяйства организуют специальные туры с фотосессиями и цветочными композициями в подарок. Желающих немало. Такой агротуризм становится ярким сезонным трендом и набирает популярность год от года. Успеть съездить на плантации нужно быстро. Пионы цветут всего несколько дней. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,77, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 84 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 7 копеек. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Бресте ночью 14-16 тепла. Тепла днем 19-21, в Минске ночью 14-16, днем 26-28 тепла, и в Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Шоу с толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Спортивно-музыкальный фестиваль «Вива Браслав» – это самый масштабный браславский спортивно-музыкальный open-air фестиваль с почти 15-летней историей. Крупнейший уикенд Беларуси традиционно включает масштабную музыкальную программу с участием топовых артистов, дневные спортивные соревнования, пляжные развлечения и кемпинг. Друзья, это «Шоу с толком», в студии Елена Орлова, а в гостях у меня сегодня директор и основатель фестиваля «Вива Браслав» Олег Лабуть. Олег, приветствую вас в нашей студии.
3: Спасибо, всем привет.
2: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», оставляй комментарии под анонсом этой программы и смотри прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Все ссылки еще на сайте radiosfm.by. Итак, Олег, я понимаю, что почти 15 лет уже прошло, да, тем не менее, помните ли, как начинался, как зарождался фестиваль «Вива Браслав»?
3: Как говорится, наверное, такое не забывается, поэтому, да, конечно, помню, фестиваль начинался с небольшого стадионного мероприятия городского, в районе 2000 человек у нас собралось первый год. Самая интересная вещь, наверное, которую я всегда всем тоже люблю рассказывать, и это входит в топ популярных вопросов, то, что первые мероприятия, которые мы делали, они были, можно сказать так, спонтанными вообще, самые первое мероприятие, потому что мы не имели, в принципе, никакого опыта, не понимали, как делаются мероприятия, ни знаний, ни где брать оборудование, ни какое должно быть оборудование. Ну и тем более, что мы не понимали, сколько людей у нас соберется на мероприятии, поэтому было все пальцем в небо максимально. Но после первого года мы поняли, что когда мы рассчитывали на человек 500-600, на стадионе собралось около 2000, мы поняли, что у людей есть запрос на это, людям очень нравится, интересно, хочется ходить на такие мероприятия. Ну и вот так постепенно на второй год мы уже чуть-чуть заранее собирались с подготовкой. Ранее готовились уже, наверное, месяца за два, потому что первый фестиваль вообще мы сделали, наверное, за 2-3 недели. И уже собралось около 5000 человек. Потом уже стало понятно, что больше стадион вместить не может. И у нас появилось такое предложение перенести само мероприятие на более такую атмосферную локацию в районе городского пляжа. Естественно, там было, возникало много трудностей, потому что через эту площадку проходит дорога республиканского значения. Это, соответственно, свои какие-то требования, нормы, перекрытие движения и так далее. Но в целом, с более-менее, когда есть понимание и адекватный подход ко всем вещам, к организации, то, в принципе, структуры ответственные какие-то начинают с пониманием подходить тоже к вопросу.
2: И помогать,
3: и
2: да?
3: Помогать, да, где-то что-то подсказывать. Ну и вот мы потихонечку, хотя сначала как бы было всем страшно, наверное, и нам, и всем остальным, но, в принципе, сейчас вот мы перекрываем эту дорогу на 4 дня практически, даже больше иногда, вот, и организовываем объездные пути, и в целом все работает, как бы. Вот, поэтому тут вопрос каких-то подходов, скажем так. Вот, поэтому в целом дальше как-то оно вот все само за собой пошло, и постепенно посещаемость фестиваля росла, потом 9 тысяч, 12, 13, 15, вот, и, скажем так, мы благодаря тому, что, наверное, отдавались всегда с душой и старались сделать максимально комфортный и интересный отдых для людей, вот, как-то постоянно прирастали. Вот, сейчас, конечно, прирастать уже стало гораздо сложнее, потому что, во-первых, есть очень много ограничений и по проживаниям, и в целом по размещению по территории, поэтому сейчас уже задача не такая, сейчас задача уже работать над качеством.
2: Олег, скажите, почему выбор пал на Браслав? Ведь в Беларуси очень много красивых локаций, очень много красивых мест.
3: Наверное, просто потому, что мы сами из Браслава.
2: То есть все-таки зов Родины здесь сыграл свою?
3: Да, ну, я же говорю, изначально не было идеи там ни какой-то бизнесовой, ни вообще в целом. То есть была самая простая нативное понимание на уровне чувств, что просто что-то не хватает. Как будто бы вот есть озера, приезжает много туристов летом, много людей.
2: А нет изюминки?
3: Да, нету какой-то изюминки. изюминки нету большого количества заведений, в которых можно проводить много времени, поэтому, ну что, надо делать, значит, какую-то где-то дискотеку. По сути, мы-то и начинали это с дискотеки, мы просто решили для молодежи сделать какую-то дискотеку. Ну, вот так.
2: Вива Браслав – это лето, природа, отличная компания и много музыки. Какой фестиваль был самым ярким и запоминающимся лично для вас? И как организатора, ну и, по сути, и, наверное, как директор?
3: Ну, знаете, для меня, наверное, самым запоминающимся всегда это не со стороны посетителя и тусовщика мероприятия, а со стороны как раз и организатора, и человека, который там работает и сконцентрирован на этих моментах. Поэтому запоминаются с большего случая какие-то форс-мажоров, наверное, и что-то незапланированное. Вот, допустим, ну, наверное, мы никогда не забудем, когда в 2020 году началась пандемия, и у нас отменились там главные хедлайнеры на фестивале буквально вот за 2 дня до фестиваля. То есть я вот уже жил тогда в Минске. Перед выездом в Браслав у меня звонит телефон, звонит концертный директор артиста и говорит: мы тут заболели ковидом, мы не сможем, не приедем, и поэтому ищите нам срочно замену. И вот это, эти эмоции, наверное, не забываются никогда. Просто когда у тебя перед глазами просто пролетает картинка, что сейчас будет, вот, и ты судорожно садишься и начинаешь там искать какие-то варианты. Вот. Поэтому больше всего, наверное, с моей точки зрения, такие вот моменты запоминаются.
2: Форс-мажорами такими.
3: Да, серьезными. Форс-мажорами. То есть, потому что вообще массовые мероприятия — это же очень сложный вид деятельности и очень ответственный, потому что когда ты собираешь в одном месте большое количество людей, по сути, ты ответственный за их пребывание там и за их безопасность. Поэтому ты всегда в диком напряжении, всегда думаешь постоянно об этом. И когда был, допустим, у нас еще такой случай, буквально за, наверное, полчаса уже до окончания одного из дней фестиваля прилетела туча с дождем, с порывистым ветром, и ветер был достаточно сильный, вплоть до того, что нам пришлось экстренно опускать сцену, потому что был риск того, что она может там перевернуться или еще что-то, выключать музыку, и вот люди резко в рассыпную бросаются в разные стороны, и задача организатора предусмотреть, естественно, все аварийные выходы, чтобы не было столпотворений, не дай бог, где-то что-то не произошло, каких-то там неприятностей. Вот. Поэтому вот такие моменты очень хорошо запоминаются мне. А выступление там какого-нибудь артиста или еще что-то, ну, наверное, в меньшей степени, это уже постфактум потом, когда ты смотришь видео, наслаждаешься там отзывами, смотришь, сколько людей было, сколько в интернете упоминаний и так далее. Конечно, ты лежишь такой, уже получаешь просто кайф, ностальгируешь и такой думаешь, ну, супер, все отлично получилось.
2: Итак, вспомним 2013 год, 2200 участников, хедлайнер была Plus FM, да, 2025 год, более 35 тысяч, и уже такие звезды были представлены, как Элджей, Люси Чеботина, Нюша, Мона, группа Браво, Три Дождя и Алексей Чумаков. Можете ли вы, скажем так, проследить достижения своей команды за вот этот период с 2013 по 2025?
3: Ну, тут достижения абсолютно налицо, скажем так, потому что, опять же, не имея ни опыта, ни связи, ни контактов, ни, по сути, какого-то там стартового капитала, мы потихонечку вот так вот и формировали, и росли, и находили варианты, и узнавали, как вообще общаться с артистами, как с ними связываться, рисковали во многом, то есть очень много там случаев, когда ты просто рискуешь, ты не понимаешь, ты там договариваешься с артистом, а приедет он, не приедет, то есть у тебя же гарантий никаких нету, да. И
2: а ты... Когда вы начинаете готовить фестиваль следующий уже? Смотрите, отгремел, ну, ваш завершающий фестиваль, наверное, Литбир, да, это получается? В этом году будет?
3: Ну, в этом году Литбиром мы не занимаемся.
2: Не занимайтесь.
3: Да, вот. Но у нас вообще сейчас такая, это уже непрерывный процесс. Мы, по сути, уже сейчас, когда еще до фестиваля 26-го года у нас... сколько? Еще 1.5 месяца почти, да? Мы уже сейчас думаем и уже начинаем готовиться про 27-й год, да. То есть это уже непрерывный процесс, и даже фестиваль не прошел, мы уже думаем и прорабатываем какие-то идеи, концепции там и так далее.
2: Можете ли вы статистически, скажем так, обрисовать фестиваль, допустим, прошлого года? Сколько было съедено мороженого? Потому что я знаю, что там, да, каждый час мороженое, там у вас выступали спонсоры. Либо какие напитки там кто-то предлагал?
3: Ну, да, в мороженом, наверное, так с головы сразу навскидку не назову, а вот по прохладительному

0: Тебе помечают эти даты сразу и заблаговременно уже отпуска берут и выходные.
1: И билеты уже приобретают заранее.
0: Да, и билеты приобретают заранее, поэтому...
1: Хорошо, опять-таки встретил на просторах интернета вашу рекламу, и вы говорите, что это самый дорогой лайнап в истории Viva Braslov. Кто станет хедлайнером в этом году?
0: Да, в этом году у нас действительно такой очень серьезный ощутимый лайнап из артистов, которые, ну, точно можно сказать, востребованы и собирают самые большие площадки в нашей стране. Это, в первую очередь, Дима Билан, это Мот, Ваня Дмитриенко, Комната культуры. Ну, кроме этих артистов, будут еще и другие артисты. Понятно, тут всех не назову. Ну, вот из основных хедлайн-часть это вот такая.
1: Олег, скажите, как из однодневного мероприятия в 2013-м, да, на сегодняшний день вы превратили уже в серьезный уикенд для местных жителей и гостей фестиваля? Как вообще это удалось сделать? Успех в чем? В команде? В том, что вы поняли, что вы идете в верном направлении?
0: Знаете, я думаю, что успех всегда и, наверное, практически везде и во всем в упорстве и настойчивости. То есть, вот, знаете, как говорят, успеха добиваются зачастую даже не какие-то там одаренные или очень умные люди, а самые настойчивые и упорные. Ну вот, наверное, это как раз-таки наш случай. Мы просто очень упорно всегда, и мы понимали, что мы в любом случае идем до конца и делаем все, чтобы мероприятие состоялось и чтобы все прошло хорошо. Поэтому вот, наверное, залог успеха – это просто вот давить всегда до конца.
1: Про артистов поговорили. Что входит еще в программу фестивальных дней?
0: Ой, очень много всего входит. Так, если коротко попытаюсь, у нас на территории мероприятия, кроме главной сцены и основной точки притяжения, есть очень много разных развлечений, активаций, есть дополнительные сцены, сцены и зоны развлечений наших партнеров. Там звучит и альтернативная какая-то музыка, больше электронной, танцевальной музыки. И эти сцены работают более продолжительное время. Они там до 3-4 утра работают и в первый день, и во второй. Кроме этого, в этом году из новинок и нововведений мы решили усилить и расширить программу в кемпинге фестиваля, потому что у нас там проживает большое количество людей. Поэтому уже в четверг у нас планируется припати на кемпинге. Там будет тоже сцена, будет электронная в основном музыка разных стилей, разных направлений, поэтому уже с четверга, скажем так, начнется прогрев. Вот. Еще у нас в этом году на территории фестиваля мы делаем достаточно большую такую зону спортивных активностей. То есть там будет и пляжный футбол, и волейбол, и еще какие-то виды спорта. Мы подробно программу скоро анонсируем, и можно заранее подать заявку, можно просто не обязательно быть там профессионалом, ты можешь просто быть любителем, играть там в футбол, волейбол, либо там даже бадминтон, собрать какую-то свою команду, прийти, поучаствовать и получить много позитивных эмоций. Потому что, опять же, да, есть озеро, можно ходить купаться, есть там жарить мясо, шашлыки, да, но активный образ жизни у нас в стране тоже очень много людей любит, поэтому будет большая зона для таких спортивных активностей, обязательно всех туда тоже приглашаем.
1: Как обстоит вопрос с проживанием?
0: Ой,
1: учитывая, что 35 тысяч. Я допускаю, что кто-то уедет домой, но в основном...
0: Да, это, наверное, самый наболевший у нас вопрос всегда. Именно поэтому мы каждый год иногда и где-то экспериментируем с кемпингами, но в основном мы всегда стараемся улучшать проживание и сильно вкладываемся в инфраструктуру фестивального кемпинга, потому что погода, к сожалению, бывает капризная, иногда и дождик польет и так далее. В прошлом году вообще было дождливое достаточно у нас лето, поэтому с погодой сражаться, конечно, максимально сложно, но тем не менее мы всегда занимаемся, организовываем и ограждение этих территорий, и освещение, и там тоже есть такие, скажем так, зона общая интертеймента, где есть и торговля, то есть не обязательно там всю еду с собой везти, ты можешь с утреца встать, попросить тебе приготовить там солянку, супчика покушать, да, там сделать теплый или горячий чай. Там у нас тоже в этом году расширяется программа, и у нас будет с утра гимназия.

0: гимнастика происходить, там будут отдельные ведущие с пеной, со всеми спецэффектами. В общем, вот так. Поэтому проживание в первую очередь, конечно, самый доступный вариант — это кемпинги. Мы всегда стараемся делать, чтобы они были максимально доступны. И у нас в этом году даже есть отдельная категория «Тихий кемпинг». Это для людей, которые не любят жить в центре всей тусовки, хотят, чтобы там было потише, можно отдельную категорию купить билета. Вот. Ну, естественно, агроусадьбы, какие-то гостиницы, они все, наверное, с большего забронированы, но все равно постоянно находятся какие-то варианты, поэтому людям рекомендую не терять надежду, если кто-то прям хочет жить именно в каких-то агроусадьбах, квартирах или гостиницах, все время что-то звонить, интересоваться, искать, потому что, ну, всякое у людей бывает, кто-то отказывается и так далее. Вот. И в этом году, опять же, мы еще это даже не анонсировали, поэтому это, по сути, вот сейчас эксклюзивчик в какой-то степени. Мы планируем, сейчас как раз занимаемся вопросом, чтобы организовать такие туры. У нас есть автобусные туры на весь фестиваль, и сейчас мы хотим запустить еще отдельные туры на каждый день фестиваля. То есть, условно, куда будет входить просто посещение фестиваля и проезд. Без ночлега, то есть, опять же, это и по деньгам будет гораздо дешевле, и, ну, не всем там удобно, или не у всех есть возможность поехать там на 2-3 дня, да. Поэтому вот будем, планируем запускать еще такую вот возможность.
1: Какие существуют правила вот именно фестиваля Viva Bracelet? Я вот помню, что у вас там есть с ростовкой по детям, да, то есть если там определенного ребенок роста, то можно попасть и бесплатно.
0: Да, у нас детям до 140 сантиметров ростом вход свободный. Также у нас действует в рамках фестиваля программа инклюзивности, там, где мы поддерживаем людей с особенностями. Для них предусмотрена отдельная категория социальный билет, то есть он бесплатный, плюс там в зависимости от категории еще дополнительные бесплатные билеты для сопровождающих входят. Ну и в целом мы стараемся делать безбарьерную среду на территории фестиваля, то есть делаем там пандусы, отдельные санитарные зоны. Вот это у нас тоже как бы работает, в этом нам помогает наш генеральный партнер Visa. Вот, этим мы занимаемся. Еще правила, ну, в целом правила посещения, как и на большинстве массовых мероприятий, ничего сильно такого особенного. В целом, как бы, просто соблюдение более-менее порядка.
1: Хорошо, соцсети, как и где представлен фестиваль и какие просмотры бьют рекорды?
0: Ой, ну, фестиваль у нас представлен, наверное, практически во всех соцсетях, самых популярных, которые у нас есть. Что самое интересное и больше всего залетает? Ну, наверное, людям очень интересно смотреть на людей, как ни странно, да? То есть интересна сама атмосфера с фестиваля, то есть какой-то такой жанр, скажем так, лайфстайла, когда люди приходят, просто друг с другом общаются, спрашивают их мнение, как они отдыхают, как тусуются, что интересного там, что им нравится, что не нравится. Там.
1: Это точно, вы знаете, я в прошлом году не попала на Viva Bracelet, но была в Несвеже, на острове. И вот абсолютно, вы согласны, уже завершающий был аккорд, скажем так, и мы выдвигались, скажем так, на выход, и тоже была компания рядом с нами, и вот мы прям шли по дороге, да, вот там, до дворца, и обсуждали полностью фестиваль, что понравилось, что не понравилось, что вот отметили все, и так далее. Поэтому абсолютно правы. Хотя вот мы были абсолютно не знакомые, да, просто две вот компании шли рядом, да, и вот так обсуждали, поэтому это точно.
0: Общение вот людей самое, я думаю, что вообще самое ценное в таких мероприятиях это общение людей, знакомство, потому что ты, приезжая на такое мероприятие, забираешь с собой не только ценные, там, крутые воспоминания какие-то, которые там долгие годы хранишь, но еще и обзаводишься друзьями, новыми знакомствами и так далее. А по сути, это же самое важное на жизни, как всегда. Вот я люблю говорить, что чем больше ярких впечатлений и эмоций ты в течение жизни собираешь, там, в разные дни, в выходные и так далее, тем интереснее тебе в целом потом кажется твоя жизнь, более насыщенной, и оно, что самое магическое, то не так быстро время тогда летит. То есть, когда у тебя есть как можно больше таких моментов, которых ты можешь вспоминать потом в процессе, то и жизнь становится такая более насыщенная.
1: Кого ждете увидимся в этом году на фестивале. Еще билеты есть пока?
0: Да, билеты еще есть. Ждем, естественно, в первую очередь всех наших посетителей изо всех сил. Мы стараемся, готовимся. Ну и вот сейчас у нас в процессе детализация, скажем так, и программы. Мы постоянно что-то дополняем, добавляем. Поэтому следите за нами в наших соцсетях. Это в первую очередь то место, где есть все подробности. Будет еще много и партнерских розыгрышей, и призов, и подарков. У нас очень много интересных интеграций партнерских. Мы дарим постоянно какие-то призы. Вот в этом году новое с автосетью автозаправок А100 у нас сертификаты на 50 рублей можно получить при покупке билета в автогараж. Это у нас там, где автомобили люди оставляют. Вот, то есть, по сути, по цене билета ты получаешь еще сертификат на 50 рублей, потом можешь приехать на заправку либо продукции, либо заправиться просто. То есть, вот, очень много таких вот интересных интеграций.
1: Что ж, мне только остается напомнить, что фестиваль пройдет в конце июля 2026 года. Браслав ждет, да, и билеты еще можно приобретать. Поэтому сегодня у меня в гостях был директор фестиваля Viva Braslav Олег Лабуть. Спасибо, что нашли время и заглянули к нам.
0: Спасибо большое за приглашение.
1: А запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проекта «Шоу с током» в соцсети ВКонтакте. Программу для вас сегодня подготовила Елена Орлова. Всем пока.
2: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Бресте ночью 14-16 тепла. Тепла днем 19-21, в Минске ночью 14-16, днем 26-28 тепла, и в Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
5: Play on the legend level. Клиент.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно, связано с...

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM – волна топовой музыки.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модный

Ньюс ФМ. Музыка днем і ночі. Радіус ФМ. Волна топової музики.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Повышение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Соня. Она хотела стать дизайнером, а родители, чтобы она выбрала нормальную профессию. Мама говорила про стабильность, папа про зарплату и надежное будущее, Соня про смысл и желание делать то, что нравится. Разговоры быстро превращались в споры. Родители переживали, Соня злилась и чувствовала, что ее не слышат. И чем больше они давили, тем сильнее она сомневалась. А вдруг правда ошибаюсь?
3: Не понимаю. Родители же хотят как лучше. Почему это вызывает столько напряжения?
2: Потому что здесь сталкиваются две логики. Родители думают про безопасность. Их опыт учит. Стабильная работа – это защита от рисков. Они не против мечты, они против неопределенности. А для Сони важна самореализация. Когда человек выбирает дело без интереса, риск выгорания только растет. Это известный конфликт. Внешняя безопасность против внутреннего смысла.
3: То есть одни защищают от будущих проблем, а другой пытается не потерять себя уже сейчас.
2: Есть еще важный момент. Родители часто проецируют свой опыт. Что было сложно у них, того они хотят избежать для ребенка. Но рынок, возможности и требования меняются. То, что считалось надежным раньше, не всегда работает сейчас. И наоборот, новые профессии могут казаться рискованными просто потому, что они непривычны.
3: То есть страх родителей – это не контроль, а попытка обезопасить.
2: Очень точно. Поэтому важно разделить эмоции и факты. Родители переживают, но это не значит, что их страхи автоматически должны стать вашим выбором. Далее переводить разговор из «хочу-не хочу» в конкретику, где можно учиться, как зарабатывать, какие есть риски и, конечно, план «Б». Когда есть план, тревога снижается. Не ставить вопрос как «или-или». Иногда возможен переходный вариант. Ну и выдерживать разницу. Родители могут не сразу согласиться, и это нормально. Принятие часто приходит позже.
3: То есть важно не только мечтать, но и показать, что ты понимаешь, как это работает.
2: Да, призвание не отменяет ответственности, а стабильность не обязана убивать интерес. Иногда лучший путь – не выбирать между безопасной и по душе, а научиться соединять эти две опоры.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: очень скоро и очень скоро. Call me when it breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Инфляция в мае в Беларуси замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Рост потребительских цен в целом по стране в первой половине года удается удерживать в рамках целевых показателей, отмечают в правительстве. В мае среди продуктов питания сильнее всего подорожали мороженое, рыба и рыбные консервы. Зато овощи и грибы в этот же период времени стали дешевле. Абитуриенты узнают результаты СТ по профильным предметам 16 июня, а по русскому и белорусскому языкам 18. СМС-рассылка будет идти с 15 до 20.00. Рассылка бесплатная и только на тот номер, который указывали при регистрации. Настоящее письмо приходит от имени Риксбай, а в сообщении указаны только предмет, балл и номер бланка. Безвизовый въезд введен для гостей и участников Славянского базара. В Витебске он будет действовать с 4 по 31 июля. Иностранным гостям необходимо при себе иметь действительный документ для выезда за границу, загранпаспорт, оригинальный или электронный билет на мероприятие фестиваля, проводимое в летнем амфитеатре, либо в концертном зале «Витебск». Немецкий институт экономических исследований снизил прогноз роста экономики Германии с 1% до 0,5%. Причина – дорогие энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты ожидают падения показателей во втором и третьем квартале этого года, что приведет к технической рецессии. Прогноз по инфляции на текущий год повысился до 2,9%, а безработицы – до 6,4%. Ученые связали влияние айфона со снижением рождаемости. По словам исследователей, во многих странах демографический спад наблюдается с 2007 года. Тогда же вышел и первый яблочный смартфон. Объясняя причины падения рождаемости, исследователи указывают на отказ от личного общения, расширение доступа к взрослому контенту и повышение осведомленности о методах контрацепции. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Бресте ночью 14-16 тепла. Днем 19-21, в Минске ночью 14-16, днем 26-28 тепла, и в Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level.
2: Телефон 214. Получение прибыли не разыграно.

0: болезни. Неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
2: Тут есть.
1: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: прибыли неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Задумывался ли ты, как приложение погоды в твоем телефоне узнает, что на улице дождь? Или как сайт по продаже авиабилетов мгновенно находит цены сотен разных авиакомпаний? Все это работает благодаря технологии с загадочным названием API – Application Programming Interface. Но пусть сложные слова тебя не пугают. Сейчас поговорим о них подробнее.
0: Технодзен.
1: Давай попробуем разобраться на максимально простом примере. Включаем фантазию. Ты сидишь за столиком в ресторане, перед тобой меню. Это то, что ты можешь попросить у, скажем так, программы. А где-то в глубине здания находится кухня. В нашей аналогии это сервер и база данных другой компании. Ну, например, той самой метеослужбы, где хранится вся нужная информация. И ты не можешь сам зайти на кухню и взять еду. Тебя туда просто не пустят. И вот тут появляется официант. Он принимает твой заказ, уносит его поварам на кухню, а затем возвращается к твоему столику с разными вкусностями. Этот официант и есть API. Это набор правил, который позволяет одной программе безопасно попросить данные у другой и быстро получить ответ. Благодаря API твой банк может общаться с интернет-магазином, а навигатор показывает тебе пробки в реальном времени, забирая данные у дорожных служб.
0: Оценка Технодзена.
1: Что в итоге? API — это идеальный пример сотрудничества. Технологии поняли, чтобы создать что-то великое, не нужно делать все самому. Нужно уметь делиться информацией и доверять партнерам. API позволяет абсолютно разным системам говорить на одном языке, сохраняя при этом свои внутренние секреты.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Бресте ночью 14-16 тепла. Тепла днем 19-21, в Минске ночью 14-16, днем 26-28 тепла, и в Гомеле ночью 16-18, днем 28-30 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: программы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске 26-28 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27-29, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 29 920 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус ФМ.
1: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске 26-28 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27-29, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки. Топовой.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Радиус FM. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске 26-28 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. В Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless «New Religion». А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком «Swim». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.